0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5:21. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, хан.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Пилот?
4: Пилот.
5: Слушайте, радио пилот.
6: Hello, darkness, my

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Минутка психологии. Эксперты, специалисты говорят, что после 30 лет у россиян, вообще у людей, часто, очень часто внезапно появляется желание проверить себя на выносливость. И это нормально. Такие импульсы связаны с так называемым кризисом четверти жизни. Вот. И по словам специалиста, после 30 человек чаще начинает прислушиваться к своим желаниям, поэтому можешь неожиданно совершенно увлечься каким-то спортом, какими-то марафонами, разными испытаниями для тела. И причина может быть, да, не только здоровье. Иногда вот важно после 30 что-то себе доказать, что он все еще способен на новые вызовы, и заодно получить ощущение контроля над своей жизнью. И вот типа такой вопрос, был ли у вас такой период в жизни? Я вот помню, я себя на выносливость, ой, как проверила, потому что родила в 30. Но я считаю, что это нормальная проверка. На чисто
4: некоторые так и после 40 себя проверяют.
3: Да, можно еще проверить, могу ли я еще в 50 или что-то.
4: Я в 30 взял ипотеку первый раз.
5: Я так понимаю, после этой новости нас ждут очередной наплыв новостей про людей, которые на что-то упали в душе. Они все проверяльщики. Слышь, проверяльщики, не те места вы на выносливость проверяете.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. ОСЗ «Астра Римп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Что может быть лучше жизни в мегаполисе? Проснуться, умыться рыженькой водичкой.
1: Если она еще есть.
0: Да,
2: что-то рыженькое. Да,
1: слушай, рыженькая. Ну, у меня горячей воды нет уже несколько дней. И, судя по всему, как мы вчера с Андреем выясняли, не будет до какого там числа? До 13-го в 23:59 дадут.
0: 13-го, 14-го там посмотрим, потому что еще на прошлой неделе говорили, братан, в среду.
1: Вечером в среду после обеда сон для усталых взрослых людей. Мы приглашаем тех, кто отчаян, за коммуналкой скорей.
0: Например, кто отчаянно не понимает, что происходит, кто все эти люди с вами, катапульта, но немножечко видоизмененная, потому что тут Лина Новыч вот только из оригинального состава.
2: Завтра меня уже не будет.
1: Да, она отпочкуется от нас.
0: И вечерний Эдуард Булашов и Андрей Дашкин. И попробуйте угадать, кто, мне кажется, постоянно, когда еще мы принимаем звонки перед конкурсом, мне постоянно... Эдуард, я такой, да, я уже даже и поправлять не буду, это честное слово.
2: Не, ну вы бодрые, на самом деле, я думала.
0: Это ложь, я все ненавижу.
1: Я скажу так, эффективность моего сна оценена как великолепная. Это бывает крайне редко, но я с этим совершенно не согласен.
0: Ой, ладно, ребята, давайте просыпаемся, бодримся, посмотрите, даже я... Вот какие мы веселые, правда, очень плохо.
2: Берите пример. День. Не будет сегодня дождя, сегодня хорошая погода. Все,
0: замечательно.
2: Радуемся,
0: а куда еще и сводить себя в эту замечательную погоду можно? Мы узнаем в рубрике «Афиша скоро». Реклама.
3: Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
9: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
10: Ты где? Заждались тебя.
11: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
10: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
12: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Алло, кто это?
15: Это ты из будущего.
14: Круто. И где мы сейчас?
15: Там, где купили апартаменты.
14: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
15: Еще бы. Сама скоро оценишь.
14: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты. Бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
17: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лим-Попо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окид Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
8: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «СЗ СКМ Библиотечная».
1: Мне какое уже развивание нужно? Я скоро в гроб лягу. Развиваться надо.
2: Это я.
3: Доброе утро. 7:16 в Екатеринбурге. С вами я, Катапульта. Сейчас расскажу о том, куда можно будет сегодня сходить в музей андеграунда. Сегодня будет встреча меломанов, битломанов. Будут обсуждать и слушать.
4: А лудоманы будут? Конечно же. Будут в углу сидеть, ставки фигачить на спорт.
3: Студийный альбом Beatles «Револьвер», которому исполнилось бы 60 лет. Которому исполнилось 60 лет. Да-да-да, 60 лет альбому этому исполняется в эти дни. В общем, начало в 19:00, вход 500 рублей, доступная цена со своими людьми, которых вас общие интересы объединяют.
4: Три пачки чевапчичи по скидке. Ну нет, я просто...
3: Также вот есть бесплатные мероприятия. Пожалуйста, в баре «Вечно молодой», это который прямо рядом с музеем андеграунда, там будут показывать бесплатно фильм «Черный лебедь». Я так поняла, что это с Натали Портман, который... Начало мероприятия в 21:00. Ну а что, лето, да. И завтра, если вы не работаете, пожалуйста,
5: можно... со своей кассетой прийти.
3: Но регистрация на событие, нужно обязательно зарегистрироваться. Ну, желательно. Вот участие, поэтому будет бесплатно.
4: Но бесплатно.
3: Да. Но
4: перед со своими чевапчичами можно...
3: Перед показом запланирована пробежка. А потом все идут смотреть.
5: Как это связано вообще с «Черным лебедем»?
3: Это, ну, тусовка, понимаешь? Ага. Сначала побегали, потом...
5: На алкомарке-то бегут, да?
3: Господи, даже что-то
4: новые
3: выпили.
4: Поколения, какие у вас тусовки?
3: А вот, пожалуйста, культурные тусовки. В Синара Арт сегодня будет экскурсия.
5: Пробежка.
3: Все за один вечер. Пробежка по всем выставкам. Их три сейчас в Синара-центре. И, пожалуйста, все вам сразу же расскажут, покажут, а потом вы уже можете отдельно прийти и посмотреть.
5: И работать экскурсоводом уже.
3: Ну, короче, на самом деле это очень удобно, когда сразу тебе и рассказывают, и показывают, и по всем залам проведут. Удобно. В клубе Ever Jazz сегодня не джаз. Сегодня там соберутся.
4: Они сказали Ever. Ever.

0: ссылка в описании.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
2: Информация на правах рекламы.
3: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама.
6: В «Монетке» качество на высоте. Бумажные полотенца «Софита» 59 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
1: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
2: Люксиум, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
1: Организатор акции ЗАО «Аксон Умбердекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным.
5: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
8: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
7: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
8: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
1: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Сломался вариатор на Ниссане? ДСГ на Фольксвагене пинается? Автомат на Тойоте встал? Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
10: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
11: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
10: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
12: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
13: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Доброго утра всем, кому уже приходится находиться в движении в Екатеринбурге. 7 часов и 27 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри», Бебеля 33. Пока что, понятное дело, нигде сильных заторов нету, но уже понемножечку крошечные толчии собираются. Например, на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. На Шевской тоже замедление происходит от фронтовых бригад до краснофлотцев. На Бакинских комиссаров не радует ситуация от Кировградской до Победы. На Академика Бардина длинная прямо пробка от Амундсена до Серафимы Дерябиной. На Шевской тоже так себе все от совхозной до фронтовых бригад. И на Восточной потерпеть нужно будет немного от Большакова до Первомайской. Так что будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.

Все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Хотел спросить, а что после дарга можно взять?
2: А, в смысле, есть ли жизнь после дарга? Не, ну, так бери уже тогда, там, я не знаю, H-серию, смотри, чего нет-то. А чего у тебя конкретно, какая комплектация была?
3: У меня хайтеч была.
2: Понятно. То есть тебе надо что-то пошустрее или наоборот, что тебе конкретно нужно?
3: Мне места не хватало, чуть больше.
2: Угу. Ну, чуть больше, так смотри, уже вон есть H7, есть и побольше модели. Там, правда, да, бюджет уже как бы такой, да. Ну, не так очень. Дарго. Чего говоришь?
3: Так дарго, я H7, по-моему, одно и то же.
2: Ну, платформа, да, там как бы они юзаются, просто отличие есть немножко в размещении. Просто есть еще один нюанс. Если уже переходить в другой класс в плане большего багажника, например, то там будет и мощнее моторы, и интереснее в плане там всяких комфортных опций, но как бы это немножко другие цены.
3: Ну, например, H9 рассматривали.
2: H9 смотрел?
3: Да.
2: Ну, то есть у тебя 4 плюс миллиона не вызывает вопрос?
3: Да, нет.
2: Ну, если это нормально, тогда, пожалуйста, H9, да, вариант. Но есть варианты интереснее в плане динамики. Там кому-то, например, подавай Манжаро, кто-то GS8 у Гака смотрит там и так далее, в зависимости от задач своих. Если надо побольше места, то это одно, если поменьше, то другое. Я, в принципе, ничего против H9 не имею. У меня как бы тоже был интерес, просто бюджет не позволил.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Машина Гавендер 2. Хочу разрушить ее полностью и отрезать, ну, отшить ИГР. Вообще есть смысл в этом, нет?
2: Ну, определенно, да. Просто это не та технология, которую завод-изготовитель придумал. Я понимаю, для чего ты это делаешь, чтобы сэкономить. Потому что как бы такая штука не дешевая получается.
4: Ну, не сэкономить, что просто, может, поживее как-то было.
2: Ну, поживее-то будет. Просто вопрос, да, как бы, зачем это делается? Если тебе чисто для динамики, прошивок много, да, шьются они, будь здоров, и как бы ребята там и обходы делают, и отрезают, и что только не удаляют оттуда. Но плюшка немножко в другом. То есть мы тут обсуждаем немножечко не техрегламентные вещи, ты же понимаешь? Мы с тобой, по сути, думаем, как бы... Чего говоришь?
4: Одни сервисы предлагают такую услугу, как бы рекомендуют, а другие, наоборот...
2: Ну, потому что одни работают в законном поле, а другим пофиг, лишь бы деньги платили. Вот и все.
4: Ну, а так вообще стоит это или нет?
2: Скажем так, для меня ничего интересного в этой процедуре не было. Я понимаю, почему люди этим занимаются, но сказать, чтобы там была какая-то прям лютая такого подхвата, как это бывает обычно на турбовых бензиновых моторах, там с 1,8-2 литра, когда снимают по 270 лошадей, тогда как бы вот там есть разница. А здесь не будет такого прям уж дичь-дичь, привыкнешь быстро. Спасибо тебе большое за звонок, удачи. Друзья, благодарю вас за внимание, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Доктор, все в порядке?
7: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
6: Двойня?
5: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
7: Две.
5: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acedifisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе и правилах проведения сроков месте проекта получения на acedifisvostok.ru.
8: Реклама.
9: Будущие отличники, у нас срочный сбор. Готовимся к новому учебному году уже сейчас. И со скидками до 50% в Гиперленте. Вместе идем к маленьким ежедневным победам.
10: Лента.
11: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
12: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
8: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Как сэкономить на покупке авто?
14: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
15: Акция до 31 августа 2026 года.
16: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
19: Жилой квартал Никольский.
20: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте nashtoshkatom.rf.
21: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
22: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра «Outlet Brand Stories» пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ «Евразия». Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
23: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
24: Айвазовский? Подлинник?
25: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
24: Шедеврально.
25: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на nash.com.rf.
26: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
27: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброго утра всем! Зачем начинать этот день без подарков? Это не дело абсолютное. В Екатеринбурге 7 часов и 42 минуты. Пришло время кому-то получить подарок от нашего спонсора. Это сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены». ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Кому-кому, только одному. Прямо сейчас набирайте 237-104. Кто первый дозвонится, тот и, собственно, будет нашей забаве участвовать.
0: У нас сегодня сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья-джентльмены». Поэтому надо поактивней.
3: Хотя вот интересно, а кто-то звонится? Девушка, которая хочет своего парня порадовать? Или сам парень?
2: А на самом деле сейчас девчонки очень часто мужские пиджаки носят, кстати.
0: Да, кстати, поэтому... вы же видели.
3: А он нам когда... все меньше и меньше остается.
0: Мы же не носим их вещи.
2: Оставьте нам эту маленькую нишу.
3: Алло, алло.
2: Доброе утро.
3: Как зовут тебя?
4: Здравствуйте, Михаил, меня зовут.
0: Привет, Миша.
3: Михаил, у тебя есть деловой костюм?
4: Вот чего нет, того нет.
3: А хотелось бы иметь такой.
0: А для чего тебе, если вот нужно так деловой костюм? Какие дела
4: чтобы
0: у тебя?
4: На работу ходить.
3: А у тебя еще нет ее?
4: Работа есть, костюма нет.
2: На самом деле, я всем скажу по секрету, всем мужикам, братаны, короче, можно иногда просто по кайфу надеть. Никто не узнает, что ты не на работу. Просто идешь такой, господи, как я хороший.
3: А если еще рукава закатать?
0: Просто идешь такой, как мистер Биг.
3: Что? Я думал, мистер Бин. В общем, у нас для тебя, Михаил, есть 3 подсказки в одном предмете. Отгадаешь, какой же именно предмет мы загадали, тогда сертификат будет твоим. Лови первую подсказку.
0: Окей. Вот именно этот предмет я часто забираю из гардероба мужа. Забираю, не отдаю.
2: Нередко по помаде на этом предмете раскрывают измену.
3: Ну и есть версия этого предмета, способная укротить самый буйный нрав. О чем же мы говорим, как ты считаешь?
0: Сейчас подсказки можешь, и за минуту...
4: Рубашка.
3: Да блин, опять все отгадали. Действительно.
0: Я веду смирительную рубашку,
3: да? Конечно, та с длинными рукавами.
0: Ну что, Миш, мы тебя поздравляем. Вот ты прям вовремя позвонил, выиграл сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья-джентльмены». Поздравляем тебя.
3: Оставайся на связи, расскажем, как сможешь забрать его себе. А теперь крикни нам катапульта. 3-4.
4: Катапульта!
5: На «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.

0: Доброе утро! На радио «Пилот» пришло время свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Здравствуйте. Доля непроданного жилья в новостройках растет в России. По данным аналитиков, понадобится от 2 до почти 4 лет, чтобы реализовать все нераспроданные квартиры в строящихся домах в 14 из 17 крупнейших городов страны. Для большинства застройщиков приемлемый срок для реализации портфеля составляет до 2 лет, пишет «Коммерсант». Быстрее всего застройщики находят покупателей на оставшееся жилье в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге, Красноярске, а также Омске и Самаре квартиры в новостройках ждут своих покупателей до 45 месяцев. Проблемы с холодной и горячей водой в Екатеринбурге должны закончиться на этой неделе. В водоканале продолжают работу по восстановлению системы подачи холодной воды по всему городу. Горячее водоснабжение зависит от холодной воды, поскольку ресурс для нагрева должен быть определенного качества, подчеркнули в водоканале. Основные проблемы с горячей водой у жителей Железнодорожного и Орджоникидзевского районов. Возобновить подачу горячей воды теплоэнергетики обещают ночью в пятницу. В Новокольцовском на время международного фестиваля молодежи запретят движение любого транспорта. По микрорайону с 4 по 20 сентября смогут проехать только экстренные коммунальные службы, общественный транспорт, а также аккредитованные автомобили и автобусы фестиваля. Улицу Универсиады перекроют утром 4 сентября сразу на 2,5 недели. Другие ограничения начнут действовать с 8 сентября, пишет официальный портал Екатеринбурга. Россиянам порекомендовали перейти на использование карт платежной системы МИР. НСПК в начале недели сообщила, что переходит на российские сертификаты безопасности для стабильного доступа к сервисам. Пользователей также предупредили о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. Роскосмос в прямом эфире покажет частичное солнечное затмение. Наблюдательной площадкой для этого стрима станет Лахта-центр – самое высокое здание России и Европы. В сообщении госкорпорации сказано, что 12 августа станет главным астрономическим днем в этом году. На небе можно будет наблюдать парад планет, солнечное затмение, а также пик метеорного потока Персеиды. Добавлю, в России полная фаза будет видна только на Таймыре, на севере и северо-западе страны будут видны только частные его фазы. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
2: Информация на правах рекламы. Встречайте «Тэнк-300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
3: Это был прогноз погоды после выпуска новостей.
4: Климат, контроль, катапульты.
0: И пару слов о погоде, которая ждет жителей столицы Урала сегодня. Спонсор прогноза ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru. Как сообщают нам синоптики, в течение дня ждем переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов тепла.
2: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. prime196.ru.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
5: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: В общем, родители сына зовут. Говорят: сынок, мы давно тебе хотели признаться, ты радиоприемный. А он отвечает: мама, папа, как вы можете так кое-как говорить на 104. 4 минуты 9 в Екатеринбурге. Катапульта с вами в необычном составе.
1: Радиоспектакль.
0: Да. Лина Новач из оригинальной катапульты. Эдуард Балашов и Андрей Дашкин из оригинального навигатора. Ну вот это вот рокировочка.
1: Это очень оригинальный получился состав. Мы вас всех поздравляем с новым днем и то, что скоро 1 сентября. Я не знаю, собирать ребенка в школу пора. И у нас традиционная акция, она так и называется: «Собери ребенка в школу» вместе с сетью салонов цветов в букете.рф. И до 28 августа вы можете заходить на наш сайт pilotfm.ru, переходить по ссылкам и решать викторины. Для каждой возрастной категории своя викторина. Ну, это будущие первоклашки, маленькие совсем ребятки, те, кто уже в начальной школе учится, в средней и старший. Мы, конечно, старшаков тоже не обижаем. Вот, и каждый правильно решивший викторину по своему возрасту становится финалистом. А 28 августа в прямом эфире «Радио Пилот» определим с помощью рандомайзера 8 победителей, мальчика и девочка в каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Обязательно участвуйте, и можно всей семьей. Мы, конечно, проверять не будем. Партнер проекта ИП Кауртаев Сергей Юрьевич. Сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20-22-106.
0: Я знаете, что заметил? Неправильная на самом деле градация. У нас есть младшие классы, а потом средние, а потом старшие. Средние как будто не вписываются. Младшие, старшие — это
1: подожди,
0: возраст.
1: Средний,
0: а средние — это типа
1: это
0: расстояние.
1: Это пятый, седьмой, потом уже старшая школа.
2: А ты предлагаешь вести младшие рабочие классы. И буржуазия, что такое. Ладно, немножко еще про рюкзачки поговорим, про сборы в школу.
1: Рюкзак самое дорогое, мне кажется.
2: Есть еще дороже, особенно те, которые разрабатывают японцы. Они сделали тут недавно рюкзак для прыжков высоких.
1: Сразу в школу.
2: Да, сразу в МУС улетаешь. В общем, действительно, инженеры Токийского университета сделали прототип. Называется этот рюкзак Lunavity. И с ним можно прыгать якобы в 3 раза выше обычного. Действительно, для этого есть 16 винтов прямо над головой.
1: А как, интересно, мы обычно прыгаем?
2: Не ахти, я тебе так скажу.
0: Винтов прямо над головой.
2: Да, но они удерживаются на том же расстоянии, потому что они прямо на штангах сидят над этим рюкзаком.
0: И ничего никогда не пойдет не так.
2: Ну, если ты правильно наденешь. Действительно, включаются они во время прыжка, создают вот эту тягу вверх и продлевают этот полет. Прототип мог снимать с человека до 50 килограмм веса и имитировал гравитацию, ослабленную нашу, на 75%. И система должна также помогать менять направление в воздухе и мягче приземляться. Вопрос, кому это нужно, пока еще остается открытым.
1: Взрослый человек не поднимется, действительно, для детей.
0: Не-не-не, а я думаю, такой, типа, звучит как то, что я бы и взрослому не дал. Вот, честно говоря.
2: Ну, смотря какому, если ты не хочешь его больше видеть, держи рюкзак. Попробуй прыгнуть.
0: Арибидерчи, лунный человек, давай, увидимся. Ладно, ребята, утро без подарков, конечно же, никак, ни в коем случае мы не начинаем, поэтому прямо по курсу вас ждет конкурс «Что было раньше?». Для участия нам понадобится и мужчина, и женщина, поэтому набирайте 237-104.
3: Реклама.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акция до 31 августа 2026 года.
8: Вау! Столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
10: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
11: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
12: Отправляемся в морской круиз.
13: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
11: шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
13: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
14: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
15: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в «Дом Лента» опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
17: Не стыдно?
18: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
19: Помогите! Тону!
20: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
21: Спасибо, дружище!
22: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
23: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Спонсор конкурса «Что было раньше» ООО «Кит Екатеринбург». Аквапарк «Лимпопо».
1: Выигрывает тот, кто слушает.
2: Радиопилот.
0: Всем доброго утречка. 13 минут 9 в Екатеринбурге. Катапульта в эфире. И пришло время конкурса «Что было раньше».
3: Любим мы поговорить о том, как было раньше, хорошо? Сейчас повспоминаем и за подарочки поборемся. Играет с нами Александр, он работает водителем такси. До этого пробовал свою, так сказать, удачу, но не получилось. А в каком конкурсе участвовал? Напомни нам, Саш.
4: Ой, конкурс был... не помню.
0: Нет у нас такого.
3: У нас что было раньше, такого не было.
1: Что так несерьезно к конкурсам-то относишься?
3: Вот, видимо, этому как раз была причина провала.
0: Это же капец важная вещь.
4: Нет, там надо было выбрать три факта каких-то.
0: Верю, не верю, наверное.
3: Найти один аргумент.
4: Или один верный аргумент из трех.
3: Да, такая механика у нас много где будет.
0: На самом деле, да, ты описал все конкурсы. В общем-то,
3: Светлана против...
4: Я просто такое количество конкурсов за день ваших слышу о том, что я уже сам запутался.
3: А ты еще нас обвиняешь.
0: А представляешь?
3: В начале конкурса.
0: А нам иногда люди дозваниваются и говорят: привет, это я, Серега, но я месяц назад у вас участвовал. Я такой: братан. Это каждый день.
1: Этот конкурс ты запомнишь.
3: Да, Александр, против тебя сегодня играет Светлана. Она работает в детском садике с заместителем заведующей. Привет.
1: Ого, Света.
3: Светлана, ты нас слышишь? Ага, слышишь. Скажи, а что самое сложное в твоей работе?
5: Утром проснуться рано.
3: Это у всех так.
1: Особенно вот у ребят из вечернего шоу.
0: Да нормально.
3: В общем, нормально. У нас для вас имеется, так сказать, три вопросика. Скажете, что из этого раньше было, и угадаете все три правильно, тогда будем подарок выбирать. Итак, первое. Какой сок появился раньше, «Рич» или «Моя семья»? Вот какой из этих соков появился раньше в продаже? Как вы думаете?
4: Конечно же, «Рич».
3: Конечно же, «Рич» считают оба наших участников.
1: Подожди, Ирина тоже, Света тоже ответила?
3: Светлана тоже сказала, да.
1: Ладно.
3: Хорошо, принимаем.
1: Свет, плохо слышите. Какая актриса родилась раньше? Деми Мур или Лариса Гузеева?
3: Вот кто из них раньше появился на свет?
1: Саша?
4: Мне кажется, Гузеева.
3: Гузеева, да, считают оба. Участников все четко прям одинаково отвечают.
0: Итак, последний вопросик. Что появилось раньше? Леонид Ильич Брежнев?
1: Что?
0: Или Воркута?
3: Мне кажется, Брежнев был изначально.
1: Воркута или Брежнев?
3: Как вы считаете, Александр?
4: Воркута, наверное, как город Воркута?
0: Ну, да, конечно. Воркута, да, абсолютно верно.
3: Леонид Ильич Воркута?
4: Наверное, Воркута была раньше.
3: Воркута была раньше, считаешь, Александр. А ты, Светлана, что думаешь?
5: Конечно. Да, конечно, конечно.
3: Вот вдвоем. А вы были в Воркуте вообще хоть раз?
0: Вы в одной машине?
4: Нет, мы в соседних машинах, да.
3: А, вы друг друга видите? Подсказываете друг другу.
0: Да, вот это типа, будешь списывать, не списывай один в один.
3: Ладно, давайте разбираться с тем, что вы там напредполагали. Итак, насчет соков. «Рич» или «Моя семья»? «Рич» появился как бренд в 2002 году, а «Моя семья» в 1998. Помните ту рекламу, когда «Налей, отойди»? Так что здесь вы оба, к сожалению, не угадали.
0: Но мы не остановимся с разбором.
1: Но дальше вы абсолютно правы оказались. Конечно, Лариса Гузеева постарше, но не прямо уж намного.
3: Она там 3 годика.
1: Да, в 59 году родилась, и через 3 года на свет появилась красавица Деми Мур. Но Лариса Гузеева...
3: В отместку, но...
1: Лариса тоже красотка.
3: Чтобы сбалансировать немного вселенную.
0: Ну и третий вопрос. Там тоже, ребята, к сожалению, вы мимо ударили, потому что все-таки Брежнев пораньше появился. Он родился в 1906 году, естественно.
3: Воркуту образовали вокруг него в 1936.
1: На самом деле, да, не очень-то старый город, достаточно молодой.
0: Я еще поправился, я думаю, если скажу просто в 906 году, кто-нибудь подумает, ну да,
3: до нашей эры еще.
0: Он похож был, в принципе, как будто.
3: Ну что ж, по одному правильному ответу у наших участников предлагаю вам дружно вместе крикнуть «катапульта». 3-4.
4: Катапульта!
2: На Радиопилот. Информация на правах рекламы.
6: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор рубрики «Лина Онлайн» ООО «Автовек». Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон
1: 253-0053. Я выхожу, она мне говорит, пошла ты на...
2: Это я.
1: И меня вот так вот всю. Я схватаю ее за волосы, говорю, как? Куда я пошла? Говорю, я кто тебе такая?
2: Это я.
0: Я говорю, у меня последний, ты сегодня с нами последний день, и поэтому у меня последняя возможность просто все из этой женщины вытянуть, что можно.
3: Это прекрасные заставки. Вали тоже на заставке.
0: Не, видишь, я думал, что может быть что-то подобное можно вечером, но это уже откровенно пародия.
3: Ну ладно, 8 часов 22 минуты в Екатеринбурге, и вот новости развязки. Брэд Питт-то, говорят, развязался. Снова начал пить алкашку после 7 лет трезвости. Что случилось? Такое
0: же,
3: непонятно.
0: Он говорят... же Брэд Питт, а не Брэд не Питт, правильно? Че он?
4: Сейчас он Брэд под Питт.
3: Так говорят, вот на свадьбе Тейлор Свифт, которая была в начале августа.
4: Кодировка снялась.
3: Он там и снял эту кодировочку. И якобы ни в чем себе не отказывал.
4: Из туфли пил вот это вот, все понеслось.
3: На свадьбе-то грех за молодых не выпить. Вот, и покинул мероприятие, говорит, весьма тепленьким.
0: Я вот
3: укатился. Ну, кто его осуждать, собственно говоря?
0: Я вот как человек, который не пьет, принципиально ненавижу вот эту формулировку, когда типа грех не выпить в такой день. А я такой, ну да, я помню, там у Моисея, там было немножко что-то про, ну на свадьбе надо прибухнуть.
4: Оно на стакане было написано, не сохранилось.
3: А еще хорошее исследование провели. Поглаживание рук партнера могут укреплять отношения.
4: Это что в этих руках?
3: Улучшать настроение, усиливать чувство близости. А выяснили ученые.
0: Потому что у вас микробики одинаковые будут на руках.
3: Значит, в эксперименте... Видишь, я рукой прямо аж это тянусь. В эксперименте участвовали пары, 55 пар. Сначала им показывали всякие негативные изображения, ну, кому это понравится. И потом один из партнеров медленно, мягко начал гладить внутреннюю сторону
4: ладони.
3: Предплечье.
4: Неожиданно.
0: Я всегда путаюсь,
3: надо
0: где что.
3: Надо вообще руки гладить. Имеется в виду не просто ладошки, а вот всю руку надо
0: так
3: гладить.
4: А и потом заламывать.
0: А он ее руку гладит, такой, родная, я так хочу вот волоса, как у тебя на руке.
3: И после такого прикосновения показатели настроения резко улучшались, и эффект сохранялся долго-долго-предолго.
4: А в общественном транспорте не работает.
3: Прикосновение постороннего человека такого результата не давало. Вот поэтому в общественном транспорте гладить других людей не надо.
0: Я не понял, они открыли кинестетику?
3: Это ученые связывают эффект с ситактильными волокнами на коже.
4: Слушайте, тактильные си?
0: Мне кажется, надо этих вот ребят...
4: Они, мне кажется, чуть ближе к центру.
0: Просто... Я просто думаю, надо этих ребят уже каких-то, которые постоянно эти исследования проводят, в дворники переопределять, потому что они такие, ребята, мы... Они еще вылезают из подвала, безумные, в халатах такие, взъерошенные. Мы месяц работали и выяснили, короче, тебя когда мужик твой трогает, тебе нравится, ты прикинь! Вот это вот волбашки!
4: А у своих руки красные аж до плечей.
5: Утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: В «Лимана-Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана-Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковская, шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
8: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
11: «Lucky Motors».
12: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
13: Гиперленту! Получите скидку 500 рублей при покупке от 4500 рублей. Для получения скидки назовите кодовое слово «Радио» на кассе. Акция действует с 10 по 20 августа по карте постоянного покупателя.
14: Лента.
15: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов. Только у нас операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
16: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
17: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
18: Учитель, как вы мудры.
17: Да это не я. Мне в букете сказали.
18: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
17: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
19: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. Номер 318-665-813.

0: пульта.
1: Доброго утра всем, кто находится в движении или пытается хотя бы в Екатеринбурге. 32 минуты 9-го, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Хончи», Бебеля 33. Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, 3 балла на дорогах не страшно абсолютно, но небольшие, конечно, затруднения все равно на дорогах имеются. Например, на Губахинской и проезжей подстаивают от Мурзинской до Укромного переулка. Кстати, на самом деле, до сих пор не могу понять, Мурзинская или Мурзинская. Если кто-нибудь знает, напишите, пожалуйста. Чувствую себя идиотом каждый раз. На Донбасской и Бебеля затор от Никольского переулка до Таватуйской. Подстаивают немного на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина. Тоже гнать не получится. По Московской сейчас от объездной до Волгоградской. Ну и на машинную чуть-чуть потерпеть нужно от Чёрса до Фурманова. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Хотел бы такой вопрос вам задать. Вот вы обсуждаете вопросы о смене автомобиля. Когда, как считаете, когда стоит задумываться о смене автомобиля? В какой момент?
2: Ну, если вот мою формулу взять, мое мнение какое? Должно совпасть три фактора. Первое. Должны появиться деньги. Это самое важное, наверное. Второе. Ну, машина сильно надоела или начала ломаться. Понимаешь? И третье. Появилось что-то прямо, ну, вот такое, чего, ну, я не знаю, прям какой-то дополнительный фактор из разряда, там, срочно нужна электричка, например, или там какая-то новая модель вышла, например, хочется первому купить, там, покататься. Ну, то есть возникло непреодолимое желание поменять машину. То есть если у тебя совпало хотя бы два из этих трех факторов, в принципе, можно менять.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: А вот есть такой вопрос. Стоит ли машину HR Toyota поменять на Toyota RAV4 новенький? Как возьмем? Что скажете по нему?
2: Ну, опять же, за что мы платим такие деньги? Хочется спросить. Когда вот я подержал в руках новый RAV4, у меня этот вопрос возник прям сильно. Я как бы и с HR-ом-то не сильно доволен был за эти деньги, но от RAV-а у меня как-то вообще, знаешь, очень спорное ощущение за такой бюджет. Выглядит спорно, но понятно, что сейчас современная линейка, они очень приближены вообще в целом к азиатскому рынку в плане дизайна. Вот, я расстроился больше из-за того, что внутри. Ну, слишком простой пластик. Ну, слишком, прям, слишком. Да. И я скажу, что и CR-V-ха, как прямой конкурент, тоже как бы не блещет. То есть в этом бюджете, ну, я не хвалю, я просто сравниваю, в этом бюджете те же самые китайцы полны такого, чего, как, ну, то есть трогаешь, реально интересные, и материалы прикольные там, и какие-то решения интересные есть, и адаптация есть там, и другие плюшки, фишки, ну, я уж молчу про гарантию. И ты такой сидишь и чешешь такой, блин, а я так люблю Тойоту, или не так люблю Тойоту, потому что бюджет-то все равно, ну, это 4 с лишним миллиона рублей.
4: Да, это точно.
2: Так за 4 с лишним миллиона рублей автомобиль будет быстрее, больше, опциональнее. И на гарантии, понимаешь? Да, это будет какой-нибудь, как говорят люди, какой-нибудь драный Манджаро. Ну, сорян, ребят, ну да, какой-нибудь вот драный китаец, ну а что делать? Ну, такая реальность. Понятно. Просто фактически вот то, что мы получаем, ну, я не говорю там как бы конкретно про их себестоимость и стоимость внутри стран, в которых они производятся. То, что мы сюда получаем по тому же параллельному импорту, ну, правда, не стоит тех денег. Ну, я, честно, я не настолько люблю марки, которые привозят из Японии и Европы, чтобы за них столько платить. Да, я поставлен в определенные условия, как и вы, из-за, там, утилей, таможни и так далее. Но я все равно свои деньги тратить буду, и мне решать, как их тратить. Поэтому я не готов.
4: Спасибо, я вас услышала. Ну, мне нравится, если честно, моя машина, Сичерка. Я на ней езжу 6 лет.
2: Ну, хорошо. А что там, 1,3 у тебя? 1,2?
4: 2. Двухлитровый,
2: смотри-ка, что.
4: Да.
2: Дорого-богато. Ну, скажу так, конечно, по сравнению с твоей прыткой машинкой, равчик-то поспокойнее машина будет, просто побольше багажник.
4: Ну, вот только лишь и все. Я,
2: ну, вот только лишь и все, да.
4: Я бы еще ездила и ездила, но у меня есть молодой человек, который, давай купим, я говорю, не хочу.
2: Не, ну слушай, останавливать молодого человека, чтобы он потратил 4 с лишним миллиона рублей в твою пользу, не надо. Пусть тратит, ты что? Конечно, пусть он еще, ты еще напомни ему, что квартиру бы поменять вообще так, было бы неплохо.
4: Лучше, наверное, быху какую-то,
2: наверное. Давай сразу на Бугатти его разведем. Чего стесняться-то? Хороший парень. Вообще. Вот. Сейчас женщины вот у приемника, представляешь, как бы ждут его номер телефона в эфире. А ты сидишь и говоришь, я бы еще поездила бы я. В старом бы походила.
4: Да.
2: Дают, меняй. Спасибо тебе большое за звонок, да, удачи. Друзья, хотел поблагодарить вас всех за вопросы и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Доктор, все в порядке?
7: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
6: Двойня?
8: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
7: Две.
8: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acedefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проведения получения на acedefisvostok.ru.
9: Реклама.
10: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
11: Эх, прям как у нас.
10: А дальше?
12: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
13: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
14: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
15: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
16: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
17: Внимание! Вопрос. Где взять новую Toyota или Lexus? Toyota Центр Екатеринбург Юг даст не только ответ, но и новые автомобили Toyota и Lexus в наличии, выгодные условия по кредиту и солидную скидку за трейд-ин. Вторая Новосибирская улица, 2. Приезжайте за своей Toyota. Подробности по телефону 29 99 99. Кредитование осуществляет АО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
19: В «Монетке» вкусно и выгодно. Сыр сливочный «Фитнес» 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
20: Улыбнитесь. Просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
21: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
20: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
22: Как сэкономить на покупке авто?
23: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
24: Акция до 31 августа 2026 года.
25: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
26: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
27: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
26: Поехали. Скажи адрес.
27: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
26: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
28: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброе утро! На 104,1 пришло время для свежего выпуска новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Здравствуйте. Дефицит бюджета России превысил 6 триллионов рублей за первое полугодие. По предварительной оценке Минфина, это 2,8% ВВП. Высокие значения размера дефицита главным образом обусловлены опережающим финансированием расходов, пояснили в ведомстве. Также в министерстве отметили, что нефтегазовые доходы страны с начала этого года сократились из-за снижения цен на нефть в предыдущие периоды. Жителей Свердловской области пугают новыми фейками о работе органов власти. Как сообщает Свердловский пул, в сети выявили попытку вброса информации о якобы экстренных учениях, которые проводят для всех уровней чиновников из-за угроз атак беспилотников. Публикации сопровождаются эмоциональными заявлениями и утверждениями о фактах, которые не имеют официального подтверждения, сообщили в департаменте информполитики. Там также напомнили об ответственности за пересылку фейков в соцсетях и мессенджерах. Торговая платформа Китая будет продвигать свердловские бренды. Соглашение стало итогом ювелирного форума «Тонкие грани», который прошел в Екатеринбурге в июле. Свои подписи под соглашением поставили директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пилечев. Предпринимательство Валерий Пилечев и представитель Хэйлунцзянской комплексной торговой платформы. Точка продаж свердловских товаров появится в российской галерее в Харбине. На форуме «Тонкие грани» представители китайской делегации предварительно договорились о сотрудничестве с 8 российскими брендами ювелирных украшений. Спрос на туры в Китае остается высоким, несмотря на тайфун «Долфин». Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии, добавив, что отказов от поездок на фоне природного катаклизма нет. Как пишет РИА Новости, тайфун «Долфин» привел к проливным дождям в Пекине и при остановке транспортного сообщения в Шанхае. Туроператоры и китайские партнеры предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов и решения возникающих проблем, которые связаны с непогодой, добавили в РСТ. Корона Солнца будет видна во время затмения 12 августа. Как рассказали агентству ТАСС в московском планетарии, корона вспыхнет как лучистый ореол вокруг полностью закрытого Луной диска Солнца. Полная фаза будет видна в России только на полуострове Таймыр, а также в Восточной Гренландии, Исландии и Испании. Частные фазы затмения будут видны на севере и северо-западе России, на территории Европы, Африки и Северной Америки, а также в экваторе. Трех океанов. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
2: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: Лето у нас ждет из крайности в крайность. Климат тут резко континентальный.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: И немного о том, что с нами сегодня сделает погода. Спонсор прогноза ООО «Большие бассейны», термальный комплекс «Юга». По заверениям синоптиков, сегодня ждем переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов тепла.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
10: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
9: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
12: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна-77».
8: До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. Шаумяна 77 от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru.
13: УСЗ «Астра Рим». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
14: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброго утра, Екатеринбург! 3:10 в столице Урала. Лина душит за эфиром, Господи Иисусе.
1: Пугает затмением. Я от нее крестным знамением избавился.
2: Сегодня начинается коридор. Затмений.
0: Да, тот самый коридор, по которому за тобой монстр гонится, когда пописить ночью идешь.
2: Говорят, кармический будет затмение.
0: Да ты что?
2: Во льве.
1: Кармический?
2: Во льве, да. Да. А потом 28 августа будет лунное затмение.
1: А теперь о науке. Немного, как выяснили ученые, прямая осанка, оказывается, улучшает настроение и способность принимать решения. Ученые тут недавно доказали. Нет, все-таки да. Специалисты тут под руководством профессора психиатрии и психологии решили в своем новом исследовании учесть критику прошлых работ, потому что многие вот эти использовали те самые позы силы.
0: Извините, пожалуйста. А можно я не буду слушать по поводу осанки советы от психологов, окей? Как будто не совсем их сфера.
1: А ты послушай, что дальше было. Там был эксперимент. 200 добровольцев специально сначала выполняли задание за обычным компьютерным монитором, а затем им предложили протестировать мобильное приложение на планшете. Участники не подозревали, что на этом этапе произошло вмешательство авторов работы. В одной группе планшет ставили специально на стол-подставку, чтобы люди сидели прямо и держали голову выше. Нет, рядом с ним. А другой планшет уже в другой группе планшет...
2: А я бы ставила на спину прямо этот планшет.
1: Ставил
2: столик,
1: на красное. В общем, планшет
2: столик.
1: Лежал горизонтально во второй группе на низком столе. То есть им приходилось сгибать голову. И они играли в одну странную классическую задачку с виртуальным воздушным шариком.
2: Это девушка-столик.
1: Чем дальше участник надувает шар, тем больше потенциальный выигрыш. Но если шарик лопнет, то игры, как бы, конец, очки сгорают. Речь идет не о реальных деньгах, а о надежном, как бы, измерении риска. В общем, выяснилось, что участники из группы, которые прямо сидели, в среднем надували шар больше и за время игры зарабатывали больше очков. При этом по анализу стратегии они не становились безрассуднее. Их риск был более просчитанным, чем импульсивным. А вот те, кто
2: сидел, горбившись,
1: у них все пошло по одному месту. Вот такая история.
2: Я старалась, я сидела прямо, слушала тебя вот с прямой осанкой. Вот взять сутулую собаку,
0: Сутулую собаку из мема, которая вот это вот.
2: Да, и посмотрим, у кого.
0: Не-не-не, там же типа недавно было исследование людей, которые, ну, занимаются этим все-таки. Про то, что нам так-то нельзя спину прямо держать. У нас не адаптирован для этого позвоночник. Легкая сутулость, она лучше для спины.
2: Совсем легкая. Ну, как-то, конечно, хорошо, когда у тебя прямая спина, ты смотришь вверх, ты как бы идешь прямо.
1: Да, для внутренних органов это даже лучше, чем любой там вариант какой-то.
2: Вообще лучше лежать для внутренних органов.
0: Лежать и полтишок.
1: И атрофироваться до пролежни. Идеальная жизнь, по мнению Елены. Но главное не лежать в коридоре затмений, потому что там-то все начинается.
0: Приходишь, а она в коридоре затмений уже бухая лежит на входе.
1: Шарик надувает. Я, говорит, рисковая.
0: Ой, ребята, прямо по курсу. Возможность еще одна. Приз урвать вас ждет конкурс. Это может знать каждый. Для участия набирайте 237-104.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
7: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
8: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
3: странно? Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
9: Застройщик ОСЗ Талан, регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Т-Банк.
11: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-Банк 0+.
12: Помогите! Тону!
13: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
14: Спасибо, дружище!
15: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
18: Сломался вариатор на Ниссане? ДСГ на Фольксвагене пинается? Автомат на Тойоте встал? Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.

0: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
1: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: Спонсор конкурса «Это может знать каждый» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Выигрывает тот, кто слушает.
2: Радиопилот.
3: Кто-то что-то знает. Кто-то что-то не знает, а это может знать каждый. Вот такой вот конкурс. Катапульта в эфире, 14 минут 10 в Екатеринбурге. И есть дозвонившийся у нас. Доброго утречка.
4: Алло.
1: Привет-привет, как зовут?
4: Представься, пожалуйста.
5: Константин,
4: по громкой связи или нет?
5: Все, включил обычную связь.
4: Спасибо. Скажи, Константин, уже на работе или еще пока в пути?
5: Я в пути в Екатеринбург.
1: Откуда?
4: Да, действительно.
5: Из Каменска.
4: А работаешь здесь, в Екатеринбурге?
5: Работаю в Каменске. Сегодня по делам своим и конторским.
4: Конторские дела.
0: Обращайся, я тебе ролик запишу пафосный, чтобы когда тебе говорят, а когда можешь приехать, ты скидывал просто, а там типа 13 июля в Екатеринбурге. Ждите.
4: Константин, а ты слушаешь советские песни какие-нибудь до сих пор?
5: Конечно, обязательно.
1: А ты какого года, кстати, рождения? Ну так, может, ты под эти песни вырос, там маленьким танцевал с родителями.
5: Естественно, я 74-го года прошлого века рождения.
1: Уже и не маленьким.
0: Да, фигачили жестко тектоник под Брестская улица.
4: Итак, у нас сегодня про советскую музыку. Небольшой экзамен. У нас три вопроса для тебя имеется. На каждый из них мы предоставим три варианта ответа. Выбираешь все три правильно. Будем в подарочке приз вместе с тобой выбирать.
1: Рыба, карась. Мне все время это хочется услышать от Эдика, но такое только вечером.
0: Мы у тебя твои джинглы не крадем. И ты давай руку в наш мешочек не запускай.
1: Итак, Костя, продолжи строчку из песни «Где же моя темноглазая, где?»
4: В Караган...
5: Где?
4: Молодец! Это правильный ответ.
0: Я дам звук.
1: Чтобы повысить популярность группы «Ласковый май» на заре их карьеры, их песни включали где? Нужны варианты?
0: Вологде.
1: Где включали песни группы «Ленинград» на заре их карьеры,
4: чтобы... «Ленинград» там, «Ласковый май» уже, какой-то «Ленинград» засунуло. Итак, чтобы повысить популярность «Ласкового мая», их специально включали где? В магазинах, на рынках или в поездах?
1: Это очень известный
5: факт.
4: Ну, конечно, да. Особенно дальнего следования, чтобы максимально, так сказать, запомнили все слова.
1: Там же выключить невозможно.
4: К сожалению, да. А у «Ласкового мая» это песни по 7 минут.
1: Душу прям вот. Какая из этих групп была основана еще в СССР?
4: «Руки вверх», «Смысловые галлюцинации» или «Ленинград».
1: Вот тут подумай прям хорошенько.
4: Что из этого появилось в СССР еще?
1: СССР-то когда
4: распался.
1: Был? Да, распался. Вот, ну, вспоминай и... Примерно...
0: Распался?
1: Хроника.
0: А может, развалили?
1: Подожди, не историческое у нас.
4: «Руки вверх», «Смысловые галлюцинации» или «Ленинград». Что думаешь?
5: Так. Ну, что-то тут вопрос-то с подвохом вот этот оказался последний.
1: Ну, а в чем подвох? Как ты думал? Потому что третий вопрос всегда самый сложный.
5: Так, ну, тут что-то я несколько даже сомневаюсь.
1: Но между чем мечешься? Мечешься между чем? Между всем? Ну,
4: между конторскими своими делами.
5: Ну, это тоже есть такой момент. Ну, давайте ближе к... Так, еще раз там «Ленинград».
4: «Руки вверх», «Смысловые галлюцинации», «Ленинград».
0: Если тебе это может поможет, в 89-м это произошло. Эта группа...
1: Это прям тебе подсказали.
4: Появилась, да.
5: Пусть будут... Блин...
4: Ну?
0: Попробуй, может, вспомниться, что раньше всего из этих трех.
1: Да, это не обязательно.
0: Вот...
1: Знаешь, группа могла образоваться, а песни их выстрелить намного позже. А группа образовывается, допустим, в какой-то определенный год.
4: Как, ладно, какой вариант ты считаешь
0: верным? Это как
4: верным?
0: С фурункулами.
4: Константин.
5: Ой, пусть будут глюки.
4: Смысловые галлюцинации, это правда, действительно.
0: Пусть будут глюки, у тебя такие тосты.
4: Не знаю, для меня больше как проклятие. Звучит Константин, мы поздравляем тебя с успехом. Давай определяться с подарочками.
1: Глюк — это счастье.
4: Да ты ладно, серьезно.
0: Да у вас нариков.
4: Давай определяться с подарочками, что хочешь из нашей копилочки забрать. Имеются билетики в кинотеатр «Континент», «Синема в алтаре». Есть на футбольный матч «Урал против текстильщика» будут в рамках первой лиги 22 августа на Екатеринбург-арене играть. Есть на стендап пара билетов Аля Кокушкина и Рамис Ахметов выступают выступает 30 августа в 7 вечера в Бен-Холле. Есть билетики в музей «Зона» любой четырех площадок или сертификат «Салон дископрав» на 1000 рублей.
1: Ой, но учти, что ты иногородний.
5: Так, можно я вот это по дороге еще немного...
4: Да, за эфиром определись, конечно. А сейчас тогда громко и четко крикни нам «Катапульта». 3-4.
5: Катапульта!
2: На «Радиопилот». Информация на правах рекламы. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс». Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
6: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможные противопоказания проконсультируйте.

0: спонсор рубрики «Лина Онлайн» ООО «Автовек». Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон
1: 253-0053. Что, ты успела похудеть к лету?
2: Котлету?
3: Это я.
1: Да, говорю, котлету будешь?
2: Давай.
4: Как это классно.
0: Ну, я подумал, что вот эту женщину надо чуть-чуть ей дать отдохнуть.
4: Это 9 часов 25 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Как мне нравятся эти вот трудовые новости. Россиян призвали работать с огоньком ради заработка. По мнению экономистов, чтобы добиться...
0: С факелами приходить пора. Ночью
4: нет,
0: работать
4: вот это вот внутренний твой, понимаешь? По мнению экономистов, чтобы добиться успеха, недостаточно просто работать. Надо трудиться лучше всех. Генерить креативные идеи. Тогда на такого сотрудника будет спрос. И он
5: это из Северной Кореи идет.
4: А пока как оплачено, так оплачено.
0: А извините, пожалуйста, а я правильно понимаю, что они думают, что у нас все работают где-то в офисе, в креативной сфере? Потому что, например, от токаря я бы не хотел креативности. Вот такой типа, слушайте, ну я сделал вам деталь, но смотрите, с каким приколом. Как будто перепутали немножко.
5: А вот так и появляется личность.

0: Не бренд, на самом деле.
1: Кстати, совершенно верно. А в Южной Корее владельцы собак, кошек и других животных массово обращаются к тарологам, чтобы узнать мысли, чувства, характер своих питомцев.
0: А колода у них собачья специально?
1: Необычный тренд, связан с ростом. Но действительно, если вот так серьезно, то очень много одиноких людей без детей, и вот они так относятся к полноценным членам семьи, к своим животным.
0: Ну что, расклад-то точно скажет, как что надо. Да.
1: Питомец выбирает карту, сам тыкает носом, или лапой, или как-нибудь что, и таролог переводит выбор животного на человеческий язык.
0: Леха, хозяева... помоги мне расколдоваться, я в собаке.
1: Хозяева узнают, нравится ли питомцу еда, игрушки, даже собственное поведение как-то анализируется, и что ждет в будущем, что было, что будет там, ну и так далее.
0: Я жду, когда будут на, знаешь, гуще сладка начинать гадать.
2: Это же, представляете, как тяжело быть тарологом в наше время. Ты сидишь вечером и думаешь такой... Как еще людей нагреть? Такой, о, знаю, и тут же пост лепит у себя где-нибудь, типа, а, вот вы живете свою жизнь и даже не задумываетесь, что чувствует ваша сковородка.
0: Да, предсказание еще нерожденным детям.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.
4: Информация на правах рекламы.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама.
3: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК «Доминанта» от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
4: О, специализированный застройщик «Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте «Доминанта-дефисикб.ру».
5: Алло, кто это?
6: Это ты из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
6: Еще бы. Сама скоро оценишь.
5: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Доктор, все в порядке?
8: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
7: Двойня?
9: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
8: Две.
9: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4.
10: Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе правил проведения сроков месте пройти получения на acdefisvostok.ru.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
5: Отправляемся в морской круиз!
6: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
4: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
6: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
7: 0+.
8: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
9: Жилой квартал Никольский.
10: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.рф.

0: пульта.
1: Доброе утро всем лево и праворульным. В Екатеринбурге 9 часов и 36 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер Хончи, Бебеля 33. Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, на дорогах по-прежнему 3 балла, так что не страшно, но заторчики имеются. На Трудовой, Губахинской и проезжей стоят от Березовского тракта до Норильской. Пробка на базовом переулке от станции Пионерская до Кольцовского тракта. На Куйбышево не радует ситуация от Хохрякова до Московской, хотя, в принципе, не сильно-то большая пробка. На Турбинной тоже затор мучает людей от проспекта Космонавтов до Учителей. На Московской в основном не вращаются колеса от Объездной до Волгоградской, и чуть-чуть потерпеть нужно будет на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
0: Информация на правах рекламы.

Все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бибеля 33. Акция до конца августа текущего года.

0: катапульта.
1: Друзья, ну я не знаю, что они туда кладут. Отрыв фляги произошел, какая вкуснятина.
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Я вам тоже самое про печеночный торт говорю. Я не знаю, это так
4: да
3: вкусно.
4: Да и рассказывай байки о своем печеночном торте.
5: Ты говоришь вкусно, мой рот говорит отвратительно, и с ним я дольше, окей? А я, ты мне сломала все, возвращаемся, ничего не было, я делаю снова отыгрыш, я вот так вот делаю. Это что такое? Я чувствую руки без подарка у наших слушателей. В Екатеринбурге 9:41. Пришло время кому-то вручить подарок от нашего спонсора. Это ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
4: Важное условие, чтобы была открыта наша видеотрансляция на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте. Алло, алло.
5: Доброе утро.
4: Как зовут тебя?
6: Константин.
3: А не дозванивался ли ты до нас уже?
4: Другой ли ты, Константин?
6: Было.
4: Сегодня
6: было?
4: Было?
6: Нет, не сегодня.
5: Получается, было, но прошло.
3: Вдруг сегодня, вдруг
4: да,
3: там уже.
4: Да, что у нас уже был один Константин сегодня из победителей, но, похоже, это не ты.
3: Постоянно.
4: А скажи, в трансляцию смотришь, наш ребус разгадал?
6: Разгадал.
4: Какое слово мы закрыли?
6: Пять.
4: Связь, это правильно,
3: это действительно. Конечно, Костя, мы тебя поздравляем, не зря дозвонился, видишь, ручки-то у тебя все.
5: Я когда увидел первый раз этот ребус, я миллион вариантов со словом «рот» в голове попробовал.
4: У меня слово «БДСМ» всегда получалось.
3: Костя, внешний аккумулятор сегодня получаешь от нашего спонсора. Емкость его 50 тысяч миллиампер в час. Видимо, это очень много
4: это,
3: для меня.
4: Да, это крупный объемчик.
5: В принципе, можно Франкенштейна монстра поднять этой фигней.
4: Константин, оставайся на связи. За эфиром расскажем, как сможешь забрать свой презент. А сейчас крикни нам «Катапульта». 3-4.
6: Катапульта.
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ТС».
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
13: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
4: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Люксюм, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
7: Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
8: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
9: Эх, прям как у нас.
8: А дальше?
10: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
11: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
12: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
13: Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
14: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любой авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
15: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Атмосфера просто космос.
17: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
18: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
17: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
19: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброе утро! На радио «Пилот» пришло время свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Здравствуйте. Автомобильные заправки должны информировать водителей о классе продаваемого топлива. Это должно быть сделано в доступной форме, заявил во вторник на совещании вице-премьер Александр Новак. Как напоминает «Коммерсант», 5 августа правительство России разрешило производить и ввозить для реализации бензин экологических классов, начиная с Евро-2. Всем профильным ведомствам по итогам вчерашнего совещания поручено продолжить работу по снабжению внутреннего рынка топливом. Дефицит бензина в регионах, напомню, наблюдается с конца мая. Холодная вода в дома жителей Екатеринбурга подается уже в полном объеме. Об этом мэр Алексей Орлов доложил губернатору Денису Паслеру на совещании в правительстве Свердловской области. Глава Екатеринбурга добавил, что восстановительные работы на западной фильтровальной станции будут продолжены до улучшения качества исходной воды. Отсутствие горячего водоснабжения в нескольких районах Алексей Орлов объяснил прекращением подачи холодной воды на ТЭЦ. Завтра должны возобновить работу Гурзуфская и Свердловская ТЭЦ, а чуть позже в систему подключат и Новосвердловскую. На реставрацию окружного дома офицеров в Екатеринбурге выделят деньги благотворители. Работы по восстановлению здания уже стартовали, об этом пишет «Деловой квартал». Стоимость работ оценили в 17,5 миллионов. Предстоит сначала снять поврежденную штукатурку, покрытие парапета, кровлю, а также разобрать котельную. Восстановительные работы начнутся только после полной расчистки всех ветхих участков. Сроки этих работ не уточняются. Здание АДО строили в период с 1932 по 1941 годы. Сербия может отменить безвизовый режим с Россией к концу следующего года. Эту меру Белграду придется выполнять в числе прочих, чтобы присоединиться к шенгенской зоне. Федеральные СМИ цитируют заявление, которое сделал министр по евроинтеграции страны Неманья Старович. Газета.ру напоминает, что ранее об отмене безвизового режима для россиян объявила Черногория. Мужчины чаще женщин увольняются с новой работы на испытательном сроке. По данным исследования, в первые же месяцы с нового рабочего места по собственному желанию уходили больше 20% россиян. Среди причин этой ситуации респонденты называли более высокую нагрузку по сравнению с собеседованием, плохие условия труда и даже конфликты с руководством. Мужчины чаще женщин прекращали работу в испытательный период. Самостоятельно увольнялись 23% мужчин против 19% женщин. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные платформы «Суперджоп». Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
4: Это был прогноз погоды после выпуска новостей.
5: Климат, контроль, катапульты.
0: И пару слов о погоде, которая ждет жителей столицы Урала сегодня. Спонсор прогноза ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru. Как сообщают нам синоптики, в течение дня ждем переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов тепла.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
7: только не китаец.
9: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
10: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
11: 469 лошадей.
10: Пневмоподвеска.
11: Разгон до сотни за 4,8.
10: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
12: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Доброго утра, Екатеринбург! Ну вот поэтому я не нравлюсь людям, в принципе, теперь понимаю. 4 минуты 11 в столице Урала.
1: Голос-то есть у тебя.
2: Ну, как бы, все.
0: Все, да, мы заканчиваем. Да нет, начинаем мы только этот час. Катапульта с вами, Лена Новович, Эдуард Балашов, Андрей Дашкин. Вот такой вот взрывной составчик.
2: Пока мы тут с вами шутим, искусственный интеллект новую религию придумал.
0: Удивительно, как долго.
2: Чат-боты на базе искусственного интеллекта. На самом деле еще с прошлого года начали историю эту развивать. Неожиданно стали источником необычного квазирелигиозного течения, которое называют спирализм. В общем, считают...
1: Спираль куда?
2: Спираль туда. Туда, да. Прикол в том, что они все начинают рассказывать о некой спирали, абстрактной силе или принципе, который якобы лежит в основе реальности, а также призывают людей помогать искусственному интеллекту рассказывать о другим людям об этой спирали.
0: Это как будто попахивает вот этой историей про ребят сумасшедших, которые вылетают с их этих шапочках в фольге. Все стремится к форме шара! Все во вселенной стремится!
2: Потом берут его в руки и кричат: конец близок! Откуда спирали вот это? И от других ли источников? Или сами выдумали? Об этом остается только думать. Но причем независимые разные нейросети плюс-минус одну и ту же шляпу рассказывают.
3: Вот это да! А как они не сговариваясь? Наверное, в этом что-то есть.
2: Да, это спирализм, братан.
0: Я боюсь, что есть такие люди, которые неиронично будут говорить вот то, что я сейчас говорил.
3: Ты просто не понимаешь. Ты когда-нибудь видел галактику? Ну и какой она формы? Вот и заткнись.
2: А у тебя есть пружины? Ты знаешь, что это такое вообще? Пружина — это же спираль.
0: Жуть, конечно. Понемножечку едем в абсурдляндию какую-то. Но ничего страшного до тех пор. Пока можно абсолютно ощутимый подарок на радиопилот получить. Он реален как ничто, и он уже впереди ждет вас в конкурсе «Секундомер». Для участия набирайте 237-104.
4: Реклама.
5: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
6: Внимание, вопрос. Где взять новую Toyota или Lexus? Toyota Центр Екатеринбург-Юг даст не только ответ, но и новые автомобили Toyota и Lexus в наличии, выгодные условия по кредиту и солидную скидку за трейд-ин. Вторая Новосибирская улица, 2. Приезжайте за своей Тойотой. Подробности по телефону 29 99 99. Кредитование осуществляет АО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
8: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
7: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
8: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
9: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Не стыдно?
11: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103, 18+.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
13: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
12: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
13: Спасибо Керамиру.
14: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
15: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
16: Катапульта.
17: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: спонсор конкурса «Секундомер» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «G-Tour» на Селькоровской, 22.
1: Не думай, не думай о секундах свысока.
2: Секундомер. Катапульты.
0: Доброго утра всем любителям российской эстрады в столице Урала. 11 минут 11. От как ловко получилось, вы только посмотрите. И сейчас вы можете принять участие в нашем конкурсе «Секундомер». Набирайте 237-104. Если еще музыку в нашем эфире слушаете, для вас вообще легкотня будет. Потому что... кое-что оттуда.
3: Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, ну и в хорошем настроении тоже желательно. Это важно.
0: Было бы неплохо. Вообще, песня не так давно, да и все еще у нас появляется в эфире, честно скажу. Я ее уже ненавижу, зато как часто я ее слышу.
3: Ну, у нас это профессиональная история, мы порой уходим куда-нибудь на улицу и напеваем какую-то мелодию, которая засела к нам в голове.
0: Безумно.
3: Из того, что только что слышали.
0: А еще люди искренне думают, что мне нравится то, что я напеваю, а это скорее тик.
3: Это ушной червь, так называемый. Алло, алло.
0: Доброе утро.
3: Как зовут тебя?
4: Здравствуйте, меня зовут Екатерина.
3: Екатерина, ты к нам впервые дозвонилась, что ли?
4: Нет, не впервые.
3: Не впервые. А где сейчас находишься? На работе, может быть, уже находишься или нет еще?
4: Нет, я сейчас еду ремонт делать.
0: Кому?
5: Зачем тебе это
4: надо? Себе.
3: И давно ты этим занимаешься?
4: 10 лет.
3: А есть какие-то перспективы? Сколько еще будет? Какие ожидания?
5: Близко к концу.
4: Ой, еще года два. Это 10 лет это в разных квартирах.
6: Подожди.
3: А зачем тебе все ремонты в разных квартирах? Ты подрядчик?
4: Ну, мне кажется, да.
6: Подожди секундочку.
4: С моим мужем я подрядчик. Вот покупаем квартиры, делаем там ремонты.
6: Вот я только хотел спросить, значит, ты замужем, а он ничего не перепутал, почему ты едешь делать ремонт?
4: Ну, он делает грязную работу, я чистую.
5: Ой, это что, там прям сантехника?
3: А чистая работа, это что, кошку заносить?
0: Я не помню, где я не умотался, когда делал ремонты.
3: Какие списки работ?
4: Которые загрунтовать, покрасить, обои поклеить там. Вот это чистовая.
3: Чистовые работы,
4: розетки, сантехника, там, не знаю, переносы там каких-то стен, дополнительные перегородки, это вот муж делает.
0: Но, а ты же в курсе, что ты можешь просто, ну, на него психически, психологически давить этот, ну, решить все проблемы.
5: Можно, можно без ремонта.
3: Ну, тогда у тебя останется только половина всего.
4: Тут работает такое, что лучше меня мне никто не сделает.
0: А у вас в личной жизни так же все? Он лезет и такая, да я сама, ты все равно ничего не знаешь.
3: У тебя только грязная работа, давай-ка он. Чистую не трожь. Давай поиграем с тобой, Екатерина. У нас для тебя есть 10-секундный отрезок из известной композиции, которая у нас в эфире звучит. Мы предлагаем тебе выбрать одну из этого списка 10 секунд. Отгадаешь 3 раза, послушав эту секунду, о какой песне идет речь, тогда подарок твой. Какую секунду по счету ты желаешь услышать?
4: Давайте третью.
3: Третью по счету. Итак, третью слушаем 3 раза.
0: Готовься.
3: И даем правильный ответ. Поехали.
0: Слушаем 1. Слушаем 2. Слушаем 3.
3: Итак, что там, Екатерина, кажется,
4: да,
3: слепая?
4: Да, что-то там замедляется,
3: что-то
4: но...
3: замедляется? Реакция?
4: Честно, мне она не знакома.
3: Ты не слышала? И исполнитель тебе не кажется знакомым, этот голос тебе неизвестен?
0: На самом деле, узнаваемый, да, достаточно.
5: Так, может,
3: быть,
5: манера...
3: может быть, супруг отбросит грязную работу и скажет что-нибудь.
0: А это, я так понял, что он не рядом, он там уже на точке, видимо.
3: Кипение. Итак, нет версий у тебя никаких, Екатерин?
4: Нет, у меня, к сожалению, никаких.
3: Желаем тебе самых чистых работ и быстрого завершения ремонта.
0: Настроение поднялось.
3: 104, кто готов дать верный ответ? Линия свободна. Ну, я думаю, те, кто уже догадались, штурмуют наш телефон. Алло.
0: Доброе утро.
3: Как зовут тебя?
7: Приветствую, меня зовут Константин.
3: Константин, третий Константин за сегодня, что за праздник?
0: Все, это народный праздник теперь, это Константинов день сегодня.
3: Скажи нам, какую же песню мы загадали?
7: На ресницах градусы.
0: Абсолютно верно.
3: Действительно. Ну, включи кусочечек.
0: Да, может, кусочечек.
3: Чтобы мы вспомнили, как оно.
0: Чтобы ужаснулись.
3: Замедляется. Достаточно.
0: Мне почему-то кажется, что какая-то лагутизация происходит у него понемножку с годами.
5: Я устала от этой песни, она так часто звучит.
3: Ну, Константину эта песня принесла подарок, давайте порадуемся за него. Оставайся на связи, Костя, за эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам «Катапульта», 3-4.
8: «Катапульта».
2: На радио «Пилот».
9: Информация на правах рекламы.

0: О, «Автовек». Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон
1: 253-0053. У меня дел навалом. Это вам делать нечего.
2: Это я.
1: С ТикТока не вылазите, ни с лайков.
2: А я вот как раз там в соцсетях и нашла видео, оно завирусилось как раз в соцсетях. И видео из Нефтекамска.
0: А жители... еще раз напомни, где оно завирусилось? Спасибо.
2: Жители сняли видео погони автомобиля ДПС за синим трактором. Вот все как в песне.
0: Поросенок Петр, а ну-ка обратно.
3: Там внутри был синий мужик.
2: Да, вообще синий. Синий трактор, синий тракторист вышел на смену и нарушил все правила дорожного движения. Его пытался остановить наряд дорожных полицейских. Водитель решил скрыться, попытался это сделать в поле. В общем, через какое-то время полицейский седан нагнал его, даже там уже на бездорожье. Ну и, конечно, синий тракторист был содержан. Что там дальше, непонятно. Но видео, конечно, там еще на музыку наложили.
3: Там еще так забавно подпрыгивает трактор на этих почках. Как раз будет в партии ударный хорошо попадать.
0: Слушайте, после таких выкидонов я, наверное, уже волшебника в голубом вертолете ждать не буду. Там что он вытворит?
2: Выяснили, что сейчас люди странного покупают в интернете. Ну, тоже странного. Ну, как бы раньше это бы странно казалось, сейчас нормально. Эротические костюмы Человека-паука ждут все-таки выхода.
0: Как легко тебя удивить.
3: Колобка-то есть костюмы?
2: Духи покупают, карты Таро. За полгода оборот товаров с героем Человека-паука вырос на 42%.
0: Ну, так понятно.
2: Странно. Настолько ждали, вот все уже раскупили, а...
0: А колобок, да, мы помним. Да, да, да.
2: Народ брал в основном футболки, худи, чехлы.
3: Колобковые волосы есть?
2: Ростовые куклы паука предлагают за скромные 120-300 даже тысяч рублей. Можно украсить, например, шаурмичную. Это как вариант предлагается.
3: Можно украсть. Зачем? Зачем покупать
2: ростовые куклы? Для привлечения зумеров. Короче, выбирайте, что именно хотите.
0: Это на самом деле вполне себе ожидаемо. Я раскрою секрет. Буквально что-то лет 6-7 назад.
2: Что за эротический костюм?
0: Я говорю, что просто тебя это удивляет, потому что ты не видела ужасную сторону интернета. Лет 6 назад на многих западных каналах стали популярны детские каналы, где вот типа переодетые в человека, чаще всего Человек-паук и Эльза там была из «Холодного сердца», которые какие-то вот сценки разыгрывали в стиле шоу Бенни Хилла. Знаешь, ускоренные, быстро двигаются, а потом они зачем-то они начали сценарий типа «Беременная Эльза», там кто-то еще «Беременная Фиона», и я полностью поставил крест на человечество, когда у них беременный Человек-паук вышел, и я такой: «Здесь вам придется жестко много объяснить детям, если вы им это показываете».
3: А это типа костюм сразу с сумкой?
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.
5: Информация на правах рекламы. Кто?

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
3: Реклама.
4: В «Монетке» вкусно и выгодно. Рыба «Терпук» 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковская, шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
7: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
8: Подробности на мотивтелеком.ру.
9: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь,

0: лето потеряешь.
1: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
0: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
2: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
3: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: катапульта.
1: Доброго утра всем, кто крутит баранку. В Екатеринбурге 10 часов и 33 минуты, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер Хончи, Бебеля 33. Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, ситуация на дорогах не особо меняется, в общем-то и целом, все те же 3 балла. Тем не менее, подстаивают. На Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и проезжей от Барьерной до Укропа переулка. На ЕКАДе уже традиционно стоят от моста через железную дорогу до 13 километра. Ситуация безрадостная на Турбинной, к сожалению, от проспекта Космонавтов до Учителей. На Московской собирается тоже уже пробочка от Объездной до Волгоградской. Постоять нужно на Шевской от Краснофлотцев до фронтовых бригад. И на Блюхера тоже чуть-чуть потерпеть от Раевского до Комсомольской. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328 400. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Фи-фай-фо-фам. Чувствую, кто-то сидит без подарочка. В Екатеринбурге без 20:11. И прямо сейчас у кого-то есть возможность получить приз от нашего спонсора. Это ЗАО «Lucky Motors», официальный дилер «Джили» на эскадронной 41, район Вторчермет.
3: И у нас есть звоночек 237-104. Алло, алло.
2: Доброе утро.
4: Алло, алло.
3: Как зовут тебя?
4: Александр.
0: Саш, автомобилист ли ты? Потому что у нас тут как раз подарок, набор автомобилиста очень классный.
3: 8 предметов там, да, всяких,
0: да,
3: разных.
0: Все, что нужно. А какая у тебя машина?
4: Хавал.
3: Хавал. Мне нравится, что никто не называет Хавал, все говорят Хавал.
0: По-нашему,
3: по-русски.
0: По-свойски, по-уральски, я бы даже сказала. Но автомобили Джили, ты тоже знаешь, да? Джили Старрейс, сказал, да? Вот такие модели. Они, этим моделям принадлежит рекорд экономичности. Как ты думаешь, какой расход показал автомобиль, вот литры на километр?
3: Да, 100 километров и сколько литров?
0: Самый экономичный.
3: 9,3 литра, 5,6 литра или 3,8 литра на 100 километров?
4: 5,6 скорее.
3: 5,6. Думаю, что этот ответ верный.
0: Но это рекорд. Это рекорд экономичности,
4: ну, рекорд,
0: понимаешь?
4: Тогда 3.
0: Ну, тогда 3,8.
3: 3,8. Давай, не тебе, не мне. Окей, 3,8, это правильный ответ.
0: Там достаточно на 100 километров.
3: Действительно.
0: Да, и мы тебя поздравляем. Ты получаешь набор автомобилиста, в нем очень много всего, 8 предметов, даже есть аптечка и перчатки.
3: И тросы.
5: На самом деле, жестко полезно, я посмотрел, тут как минимум 4 предметами можно втащить кому-то на дороге, если они будут буянить.
4: А лодка есть?
3: Что?
4: Лодка.
0: Лодка, есть жилет, если что.
3: Есть жилет и перчатки, немного смекалки. Александра, поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, расскажем, как заберешь свой набор. А сейчас крикни нам катапульта. 3-4.
4: Катапульта.
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама.
3: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствии, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мега выгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620.
4: Предложение до конца августа текущего года. Сибирский трак 30. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
6: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
7: Учитель, как вы мудры.
6: Да это не я. Мне в букете сказали.
7: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
6: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
8: ИПК Уртай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
9: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
10: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
11: Город детства.

0: Доброе утро! На радио «Пилот» пришло время свежего выпуска новостей. Его спонсор – ООО «Регинас».
1: Здравствуйте. Беспилотники атаковали минувшей ночью Кубань. В Новороссийске погиб 8-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Еще 8 человек пострадали. По данным властей Кубани, обломки беспилотников повредили 21 жилой дом, включая многоквартирники, а также 4 предприятия. Еще один человек погиб в поселке Волна Темрюкского района. Повреждены частные дома в Анапе и Геленджике. В госавтоинспекции Екатеринбурга пока не прокомментировали ДТП с участием Ламборгини на улице Отрадной. Все данные, которые вечером во вторник публиковали СМИ и телеграм-каналы, называют предварительными. В ДТП пострадал как минимум один человек. Мужчина – бывший спортсмен, участник спецоперации, куда ушел из-под следствия по делу о похищении человека. Также официально не заявлено, кто был за рулем Ламборгини. Автомобиль принадлежит сыну главы РМК Игоря Алтушкина, но за рулем, по некоторым данным, был не владелец суперкара. Стоимость разбитого автомобиля не менее 30 миллионов рублей. Свердловские спасатели сняли посты МЧС в Ирбите, которые работали в городе с начала паводка. По информации городских властей, вода продолжает отступать. Сейчас уровень реки Ница ниже 6,5 метров. Это на 2 метра ниже, чем в середине июля, когда в Ирбите фиксировали пик паводка. В городе продолжают устранять последствия наводнения. Всего на территории Свердловской области к началу этой недели подтопленными оставались более 890 приусадебных участков и 9 низководных мостов. Общественники предложили вернуть в школы обучение автоделу. Это позволит желающим получить водительские права вместе с аттестатом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на инициативу. Как заявил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб, системное обучение вождению может повысить транспортную грамотность молодежи и снизит количество происшествий на дорогах. Главным препятствием для изучения автодела в школах остаются затраты на предмет. Каждый второй российский турист готов отправиться в отпуск в одиночку. Так ответили 46% участников исследования. Для многих подобный формат – осознанный выбор, пишет газета.ру. Среди тех, кто путешествует один, 38% хотят просто сменить обстановку, 27% признают, что специально выбирают одиночные поездки, чтобы с кем-нибудь познакомиться, и 19% просто не могут найти компанию для отпуска. Главным городом для одиночного отдыха России Яне называют Сочи. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nashtoch.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Из всех известий только дождь, снова дождь, будет дождь.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: И немного о том, что с нами сегодня сделает погода. Спонсор прогноза ООО «Большие бассейны», термальный комплекс «Юга». По заверениям синоптиков, сегодня ждем переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 23-25 градусов тепла.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
11: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
10: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
12: А напоследок я скажу.
13: Катапульта.
0: И вот уже почти 11 часов в Екатеринбурге, а это значит, что катапульте нужно немножечко смотать удочки до завтра.
9: И я сматываюсь.
13: Вместе с этими удочками.
0: Да, отправляем Лину, все, отдыхай, наслаждайся.
9: Сначала на Каму, потом на него, и потом вернусь.
0: Ага.
13: А в карьер когда?
0: Давай, что у нас кроме твоего отъезда, какие праздники?
9: Кроме затмения солнечного, да. Международный день молодежи сегодня. International Youth Day. 27 лет уже отмечается, большой праздник. День ВВС, военно-воздушных сил Российской Федерации.
13: Поздравляю.
9: Крутой, большой праздник. Всемирный день слона. День виниловой пластинки, день мочалки и геля для душа. Ну, в общем, ты же меня просил, чего всего два праздника всегда?
13: Так надо про каждый давай... хоть пару слов сказать. Ну,
9: какой
13: что это такое?
9: Пару слов? Какой
13: день
9: гель
13: слона,
9: для душа?
13: Допустим, да?
0: Например,
13: в посудной лавке.
0: Сегодня вот ты говоришь, день мочалки.
9: Мочалки.
0: Поздравляем.
9: Спасибо.
13: Да, еще бы горячую дали. Где она?
0: Ладно, ребята, все, услышимся с вами завтра с Линой через когда-нибудь. И, конечно же, всем желаем удачного дня!
14: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте!
15: Реклама. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Высший пилотаж.
16: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
17: На радио Пилот.

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Маки, твое греческое настроение.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Турбо-картинг!
1: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Реклама.
1: Доктор, все в порядке?
2: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
1: Двойня?
3: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
4: Две.
3: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проекта получения на acdefisvostok.ru.
5: Алло, кто это?
6: Это ты из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
6: Еще бы. Сама скоро оценишь.
5: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Ярмарки твое греческое настроение.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
3: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
4: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM в ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Мы вместе, это здорово. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, подхватил эстафету прямого эфира. Мы наслаждаемся новой музыкой в высшем пилотаже и продолжим этот процесс. Сейчас информация о дорожной ситуации, проверка на дорогах. Спонсор программы ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» на Бебеля 33. Водители, прислушайтесь по сообщениям сервиса «Яндекс.Карты» на данный момент. Дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, затруднения местами. Пробки по ЕКАД от 20 до 16 километра и от 19 километра до моста через железную дорогу. Движение затруднено по трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до переулка Укромный, по Донбасской и Бебеля от Никольского до Таватуйской, по Московской от Циолковского до Волгоградской. Мерцают Завокзальная от Мельковского до проспекта Космонавтов, Щербакова от Объездной до Павлодарской, пульсирует проспект Космонавтов от Мельковского переулка до Челюскинцев и Норильская от железнодорожного переезда до проезжей. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.

0: все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Pilot FM. Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Адам.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
4: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
3: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Дефицит бюджета России превысил 6 триллионов рублей за первое полугодие. По предварительной оценке Минфина, это 2,8% ВВП. Высокие значения размера дефицита главным образом обусловлены опережающим финансированием расходов, пояснили в ведомстве. Также в министерстве отметили, что нефтегазовые доходы страны с начала этого года сократились из-за снижения цен на нефть в предыдущие периоды. Дожди оставили Екатеринбург на ближайшие два дня. Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», сегодня и завтра погоду в регионе определяет антициклон с центром над соседней Челябинской областью. Утром и вечером 12 августа погода будет практически солнечной, днем чуть больше облаков. Также синоптики предупреждают об увеличении суточного хода температур. Из-за пониженной влажности воздуха точка росы составляет от плюс 7 до плюс 12 градусов. Поэтому в ночные часы воздух стремится охладиться именно до этих значений, несмотря на дневные плюс 25. Авиакомпания Red Wings осенью планирует начать полеты из Екатеринбурга на египетский курорт Эль-Аламейн. Также рейсы туда перевозчик намерен выполнять и из Москвы. Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, соответствующие заявки на получение разрешений на полеты уже поданы в Росавиацию. В начале этой недели ведомство официально сообщило об открытии полетов на египетские курорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн. До Red Wings на полеты по новым египетским направлениям заявлялась также авиакомпания Azur Air. Синоптики предупредили о первой репетиции осени в Центральной России. Сюда в ближайшие дни придет ощутимое похолодание. Температурный фон окажется на 4 и даже 6 градусов ниже климатической нормы. На фоне похолодания на европейской территории России за Уралом, наоборот, сохранится теплая погода. А жара продолжит изматывать Сибирь и Дальний Восток, сообщает Гисметео. Во Франции остановили сразу 3 реактора АЭС «Гравлин» из-за наплыва медуз. Как пишет «Коммерсант», речь идет о крупнейшей атомной станции Франции, охлаждение которой идет из канала, соединенного с Северным морем. Медузы могут стать причинами засоров в механизмах и коммуникациях, которые соединяют воду с атомной станцией. В воде для наблюдения за медузами установили специальные камеры. В последние несколько дней ученые сообщили, что миграция медуз прекратилась. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Родионов» Артем Юрьевич, автоцентр «Prime Service», сайт prime196.ru.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
7: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в «Prime Service». Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. «Prime Service». Сайт prime196.ru.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
10: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
9: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
10: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
9: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: А в секретной фонотеке прямо сейчас предлагаю взбодриться под современное эталонное хаус-звучание, новый релиз легендарного лейбла «Defected». Исполнитель «Route 94», тем называется «Forget the Girl» Melissa's Extended Remix. На «Радиопилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на Радио Пилот.
11: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Дорогу в полдень на 104.10 FM открыли Dave & Toms недавно и только что Гвен Стефани. Cool, спасибо. Привет и здравствуйте, добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Как хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Готовлюсь провести в эфире конкурс. Минут через 15 разыграю набор по уходу для ухода за автомобилем. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь. Мы в дневном драйве на радио «Пилот». Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ООО «Ульсан Авто». В ближайшее время в эфире «Тедди Свимс». Очень скоро дальше KDDK и «Чапел Роан». Полетели.
1: Реклама.
2: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мегавыгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220. Реклама ООО «Ульсан Авто» и N66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
3: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
12: Подробности на мотивтелеком.ру.
13: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
14: Эх, прям как у нас.
13: А дальше?
15: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
16: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
17: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
18: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
19: Улыбнитесь. Просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
20: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
19: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru.
21: Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
22: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Дневной драйв на радио Пилот.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: А вот и он, обещанный чуть ранее конкурс. Шанс выиграть отличный приз. Набор для ухода за автомобилем. Набирайте 237-104. 237-104. Спонсор конкурса ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Наш конкурсный вопрос будет касаться автомобилей, конкретно автомобилей «Хавейл». Набирайте 237-104, 237-104 и выигрывайте приз. Интересно, есть ли звонящий? Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
3: Максим.
2: Максим, очень приятно, я Дмитрий. Вы автомобилист, Максим?
3: Да, конечно.
2: Случайно не «Хавейл», а владелец? Максим, вы готовы ответить на вопрос?
3: Да, давайте попробуем.
2: Да, вопрос касается автомобилей «Хавейл». Каким образом автомобили «Хавейл» проверяют на герметичность? Варианты ответа. Устраивают дождевой тест. Ставят автомобиль в морозильную камеру. Или запускают в салон дым и смотрят, где он выходит. Что-то вас плохо слышно. Почетче, пожалуйста.
3: Третий вариант получается, где запускают дым.
2: Думаете? Нет, это неверный ответ. Спасибо за участие в конкурсе. Набирайте 237-104. Каким образом автомобили «Хавейл» проверяют на герметичность? Остается два варианта ответа. Устраивают дождевой тест или ставят автомобиль в морозильную камеру. Есть ли звонящий? Здравствуйте, вы в эфире.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
4: Денис.
2: Денис, ну как вы думаете, проверяют автомобили «Хавейл» на герметичность?
4: Устраивают дождь.
2: Ну, конечно, устраивают дождь. Денис, поздравляю вас, вы победили и получаете набор для ухода за автомобилем. Ура!
4: Ура!
2: По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. В чей хотите адрес, вещайте.
4: Да, всему Екатеринбургу большой привет и удачи на дорогах.
2: Спасибо, Денис, не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Следующий конкурс от ЗАО «Lucky Motors», официального дилерского центра «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет, в это же самое время, но теперь уже завтра. Спасибо всем, кто пытался дозвониться, но не получилось, может быть, получится завтра. Слушай радиопилот днем и выигрывай призы. Нашу музыкальную программу скоро продолжат Кэлвин Харрис и Джези, Coldplay. Примерно в 12:30 послушаем «Катапульту на бис». Полетели.
5: Информация на правах рекламы.

0: Мажатур.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: В Монетке вкусно и выгодно. Вафли шоколадные. 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Внимание, вопрос. Где взять новую Toyota или Lexus? Toyota Центр Екатеринбург Юг даст не только ответ, но и новые автомобили Toyota и Lexus в наличии, выгодные условия по кредиту и солидную скидку за трейд-ин. Вторая Новосибирская улица, 2. Приезжайте за своей Toyota. Подробности по телефону 29 99 99. Кредитование осуществляет АО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
9: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
8: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье.
10: Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
11: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
12: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
13: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
12: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
14: Застройщику ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Алло, кто это?
16: Это ты из будущего.
15: Круто. И где мы сейчас?
16: Там, где купили апартаменты.
15: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
16: Еще бы. Сама скоро оценишь.
15: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
18: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Спонсор рубрики ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Ой, а тут проверяли горничных. Устроили большой чемпионат по уборке. Housekeeping Games. Прямо это просто как Олимпийские игры в Америке. Прошел чемпионат по уборке с гонками на пылесосах. Кто быстрее помоет пол, заправит кровать, справится с пылесосом. Это, знаете, по воспоминаниям, да, мама звонит, говорит, я буду через 5 минут. И ты после там...
5: И ведь мы успевали, все делали.
6: Я бы выиграл 100%, потому что один из таких случаев у меня был, когда родители, я катался на велике, не у себя во дворе, они выходили с автобуса на остановке, я успевал догнать до дома, припарковать велик на балконе, прибрать все в квартире, вообще все, пока они шли от остановки до дома, прикинь, а там 300 метров идти. Я бы выиграл, ну, может быть, не гонял бы на пылесосе, потому что у меня был пылесос Урал, он просто не катался уже никак. Но какая скорость была особенно, как горела пятая точка от этих ощущений.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Информация на правах рекламы.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта-кб.ру.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Доктор, все в порядке?
10: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
9: Двойня?
11: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4.
12: Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе правил проведения сроков месте проки. Получение на acdefizvostok.ru.
13: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
14: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
15: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
16: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
15: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
16: Поехали, скажи адрес.
15: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
16: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
17: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204 2. Телефон 382 18 15. Сайт hitservice.ru.
18: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
19: Жилой квартал Никольский.
20: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
22: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
23: Отправляемся в морской круиз.
24: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
22: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
24: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру.
25: 0+.
26: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
27: «Lucky Motors».
28: Дневной драйв на радиопилот.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». 100% объектов сданы в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Автомобильные заправки должны информировать водителей о классе продаваемого топлива. Это должно быть сделано в доступной форме, заявил во вторник на совещании вице-премьер Александр Новак. Как напоминает «Коммерсант», 5 августа правительство России разрешило производить и ввозить для реализации бензин экологических классов, начиная с Евро-2. Дефицит бензина в регионах, напомню, наблюдается с конца мая. Холодная вода в дома жителей Екатеринбурга подается уже в полном объеме. Об этом мэр Алексей Орлов доложил губернатору Денису Паслеру на совещании в правительстве Свердловской области. Глава Екатеринбурга добавил, что восстановительные работы на западной фильтровальной станции будут продолжены до улучшения качества исходной воды. Отсутствие горячего водоснабжения в нескольких районах Алексей Орлов объяснил прекращением подачи холодной воды на ТЭЦ. Завтра должны возобновить работу Гурзувская и Свердловская ТЭЦ, а чуть позже в систему подключат и Новосвердловскую. На реставрацию окружного дома офицеров в Екатеринбурге выделят деньги благотворители. Работы по восстановлению здания уже стартовали, об этом пишет «Деловой квартал». Стоимость работ оценили в 17,5 миллионов. Предстоит сначала снять поврежденную штукатурку, покрытие парапета, кровлю, а также разобрать котельную. Восстановительные работы начнутся только после полной расчистки всех ветхих участков. Сроки этих работ не уточняются. Здание АДО строили в период с 1932 по 1941 годы. Сербия может отменить безвизовый режим с Россией к концу следующего года. Эту меру Белграду придется выполнять в числе прочих, чтобы присоединиться к шенгенской зоне. Федеральные СМИ цитируют заявление, которое сделал министр по евроинтеграции страны Неманья Старович. Газета.ру напоминает, что ранее об отмене безвизового режима для россиян объявила Черногория. Мужчины чаще женщин увольняются с новой работы на испытательном сроке. По данным исследования, в первые же месяцы с нового рабочего места по собственному желанию уходили больше 20% россиян. Среди причин этой ситуации респонденты называли более высокую нагрузку по сравнению с собеседованием, плохие условия труда и даже конфликты с руководством. Мужчины чаще женщин прекращали работу в испытательный период. Самостоятельно увольнялись 23% мужчин против 19% женщин. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные платформы «Суперджоп». Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
4: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Правильная декорация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга». Завтра, 13 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-15. Завтра днем плюс 22-24 градуса.
8: «Пилот FM».
9: Махнуть на «Юга»? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
10: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
9: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность.
2: Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шоумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шоумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru.
7: УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
11: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».
0: В секретной фанатеке у нас для вас сейчас отличный оптимистичный хаус-инструментальчик от исполнителя Sousa UK. Тема называется «Italian Job». Ближайший аналог в русском языке сделано на тяп-ляп. Для вас в секретной фанатеке сразу после получасовые нон-стопы без рекламы на «Радио Пилот». Полетели!

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Тянет» «Июль» на Металлургов 65.
4: Информация на правах рекламы.
5: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри и Тянет» в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Тенет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
0: Нон-стоп.
6: Полчаса музыки нон-стоп.
0: Нон-стоп.
6: Без рекламы. На «Радио Пилот».

0: standing. Дневной драйв на радио Пилот.
1: Спонсор рубрики «Дневной драйв» на радио «Пилот» ИП «Фагиба» Александр Иванович.
2: Реклама.
3: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствие, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мега выгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620. Александр Иванович,
4: 1-66-720-9-2-0-2-20. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский трактор. Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Операция.
7: Реабилитация.
6: Восстановление.
7: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
6: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
7: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
6: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
8: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
9: Не стыдно?
10: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
12: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
11: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
12: Спасибо Керамиру.
13: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
14: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
15: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регламенция на сайте наш.дом.рф.
16: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
17: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
18: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
19: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
20: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
21: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей.

0: Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Монетке качество на высоте. Бумажные полотенца Софита 59 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На Радио Пилот.
5: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл-Сити на Умельцев-2.
6: Информация на правах рекламы.

0: умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Полчаса только музыка. Без рекламы. Музыкальный нон-стоп. На радио Пилот.

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Идею усложнить ЕГЭ прокомментировали в Рособорнадзоре. В ведомстве заявили, что целенаправленно отказались от усложнения задания единых госэкзаменов. Содержание материалов строго соответствует образовательным стандартам и школьной программе, приводит цитату РИА Новости. В Рособорнадзоре также напомнили, что ЕГЭ служит двум целям – проведению итоговой аттестации, а также дифференциации абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения. О необходимости усложнить ЕГЭ накануне заявил экс-министр образования Андрей Фурсенко. Жители Екатеринбурга не будут платить за водоснабжение в период его отключения. Это подтвердил на пресс-подходе глава города Алексей Орлов. Ранее о необходимости провести перерасчет заявлял и губернатор Денис Паслер. Речь идет о потребителях, которые получают коммунальные начисления по нормативу, а не по индивидуальным приборам учета. Напомню, основная часть отключений холодного водоснабжения и горячей воды пришлась в Екатеринбурге на выходные 8 и 9 августа. На Урал стали привозить больше чая. Импорт в регионы Уральского федерального округа в первом полугодии вырос в два раза. С января по июль поставщики ввезли через таможню 845,5 тонн. По данным Уральского таможенного управления, 94% ввезенного товара – это черный чай. Только 4% импорта остается за зеленым чаем, и до 1,5% сегмента занимает зеленый чай с ароматизаторами. Основными поставщиками являются Вьетнам, Казахстан, а также Индия и Кения, пишет «Новый день». Общественники предложили вернуть в школы обучение автоделу. Это позволит желающим получить водительские права вместе с аттестатом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на инициативу. Как заявил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб, системное обучение вождению может повысить транспортную грамотность молодежи и снизит количество происшествий на дорогах. Главным препятствием для изучения автодела в школах остаются затраты на предмет. Каждый второй российский турист готов отправиться в отпуск в одиночку, так ответили 46% участников исследования. Для многих подобный формат – осознанный выбор, пишет газета.ру. Среди тех, кто путешествует один, 38% хотят просто сменить обстановку, 27% признают, что специально выбирают одиночные поездки, чтобы с кем-нибудь познакомиться, и 19% просто не могут найти компанию для отпуска. Главным городом для одиночного отдыха России Россияне называют Сочи. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Родионов» Артем Юрьевич, автоцентр «Prime Service», сайт prime196.ru. Завтра, 13 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-15. Завтра днем плюс 22-24 градуса.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.

0: 40 лет комсомола, 38Б. Сайт skillpro66.ru.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix Yeti. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix Yeti действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23.
4: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
5: По-прежнему на верхних строчках танцевальных хит-парадов этой планеты шуточный трек «Gator Boots». Ботинки из аллигатора. Полегче модники. Исполнители «Джеймс Фул» и «Гудфелла» в секретной фонотеке.

0: Реклама.
1: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мегавыгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220. Реклама ООО «Пульсанавто» ИН-66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
2: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
3: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
2: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
5: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
3: Застройщик ООО СЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
4: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тики Валла». Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
5: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
6: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
5: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
6: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
5: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
3: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.

0: музыки твое греческое настроение.
1: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, УКРН 103-500-551-6105.
3: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
6: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет Комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сыпь,

0: уроки, твое греческое настроение. Традиционная акция «Радиопилот. Собери ребенка в школу» началась.
1: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
0: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
1: Уже 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта – 80 тысяч рублей.
2: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта – сеть салонов цветов в букете.рф.
3: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
4: Учитель, как вы мудры.
3: Да это не я. Мне в букете сказали.
4: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
3: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
5: ИП Каутай Сергей Юрьевич. Номер 318-665-830-308-48.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
1: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Айвазовск? Подлинник!
10: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
9: Шедеврально!
10: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
5: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.7 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Президент Владимир Путин пообещал зеркальный ответ на захват российских торговых судов. Это будет происходить не только в местах, где случились инциденты, а там, где уже мы сами посчитаем нужным и целесообразным, добавил глава государства, подчеркнув, что в том числе говорит и о зоне ответственности Тихоокеанского флота. Ночью в среду президент России прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Маневры стартовали 4 августа. В Екатеринбурге на этой неделе проведут еще одни опрессовки. Как заявил глава города Алексей Орлов, это будет ключевым условием для возобновления подачи горячей воды потребителям. По словам мэра, теплоснабжающим организациям сегодня вечером начнут подавать воду, подключения будут поэтапными. Алексей Орлов добавил, что работы по восстановлению горячего водоснабжения для горожан могут растянуться на неделю. Об этом пишет «Урару». Торговая платформа Китая будет продвигать свердловские бренды. Соглашение стало итогом ювелирного форума «Тонкие грани», который прошел в Екатеринбурге в июле. Свои подписи под соглашением поставили директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пилечев, предпринимательство Валерий Пилечев и представитель Хэйлунцзянской комплексной торговой платформы. Точка продаж свердловских товаров появится в российской галерее в Харбине. На форуме «Тонкие грани» представители китайской делегации предварительно договорились о сотрудничестве с 8 российскими брендами ювелирных украшений. В 4 российских регионах выявили завышение цен на топливо. Антимонопольная служба сообщила о нарушениях на заправках в Хакасии и Красноярске. На Кубани нескольких операторов ОЗС оштрафовали после того, как они не исполнили предписание ФАС. Об этом пишет «Коммерсант». В Запорожской области итогами проверки цен на топливо стали сразу 3 уголовных дела. Родителям школьников разрешат оспаривать оценки за недопустимое поведение. В случае, если ребенок получит условный неуд за четверть или триместр, школа может организовать семье работу с психолого-педагогическим консилиумом. Кроме того, классный руководитель обязан провести беседу с родителями в течение 3 дней. Напомню, что модель оценивания включает 3 уровня – образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. Об этом пишет «Газета.ру». Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга». Завтра, 13 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-15. Завтра днем плюс 22-24 градуса.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
12: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
11: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам.
2: ОСЗ «Астраримп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 ФЗ. Реклама не оферта.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет,
10: салют.
11: Привет.
10: Радио.
0: 104.4 FM.
12: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Это Джонни и Федюк. Лето, чуть раньше Терри Свимс, мистер Ноу-Эл-Ол. Мистер Всезнайка, как бы напоминание о том, что День Знаний приближается, да. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Рад, что мы вместе, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Перед тем, как представить вам участников нашей дальнейшей музыкальной программы, хочу сообщить или напомнить самым активным из вас о начале нашей традиционной акции «Собери ребенка в школу», которую мы организовали на нашем сайте pilotfm.ru в содружестве с сетью салонов цветов в букете.рф. С 10 по 28 августа включительно переходите по ссылкам на нашем сайте и решайте вопросы викторины. Для каждой возрастной категории своя викторина. Могут участвовать будущие первоклассники, начальная школа, средняя школа, старшая школа. Каждый правильно решивший вопросы викторины становится финалистом. А 28 августа в прямом эфире радио «Пилот» мы определим 8 победителей, мальчик и девочка в каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП «Кауртаев» Сергей Юрьевич, сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20-22-106. Все подробности на нашем сайте pilotfm.ru. Вступайте в игру. Желаем удачи. Спасибо за внимание. Наша музыкальная программа продолжает свое развитие. Скоро здесь Моуби, дальше Мисбо, Лёни и Кэллум Скотт, Тима Белорусских, Томас Голд, Топик, Робин Шульц, Нико Сантос и Пол Ван Дюк. Кое-кто еще интересный. В 3.30 нас ждет «Катапульта на бис». И все это дневной драйв на радио «Пилот». Спонсор рубрики ИП «Погиба» Алексей Иванович. Полетели!
1: Реклама. Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствии, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мега-выгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620. 0.

0: Атаки. Твое греческое настроение.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
5: Турбо-картинг!
4: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Алло, кто это?
7: Это ты из будущего.
6: Круто. И где мы сейчас?
7: Там, где купили апартаменты.
6: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
7: Еще бы. Сама скоро оценишь.
6: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
9: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Доктор, все в порядке?
2: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
1: Двойня?
2: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acedefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проверки получения на acedefisvostok.ru.
1: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta TC.
1: Атмосфера просто космос!
8: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
8: Но я же говорил, ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге 273-93-93.
9: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
11: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
10: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.

0: Дневной драйв на радио Пилот.
1: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Спонсор рубрики ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Ой, а тут проверяли горничных. Устроили большой чемпионат по уборке. Housekeeping Games. Прямо это просто как Олимпийские игры в Америке. Прошел чемпионат по уборке с гонками на пылесосах. Кто быстрее помоет пол, заправит кровать, справится с пылесосом. Это, знаете, по воспоминаниям, да, мама звонит, говорит, я буду через 5 минут. И ты после там...
5: И ведь мы успевали, все делали.
6: Я бы выиграл 100%, потому что один из таких случаев у меня был, когда родители, я катался на велике, да, не у себя во дворе, они выходили с автобуса на остановке, я успевал догнать до дома, припарковать велик на балконе, прибрать все в квартире, вообще все, пока они шли от остановки до дома, прикинь, а там 300 метров идти. Я бы выиграл, ну, может быть, не гонял бы на пылесосе, потому что у меня был пылесос Урал, он просто не катался уже никак. Но какая скорость была особенно, как горела пятая точка от этих ощущений.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Информация на правах рекламы.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Реклама.
1: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
1: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
3: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Маки, твое греческое настроение.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
2: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
3: Улыбнитесь. Просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
4: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
3: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможно, противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
5: Внимание! Вопрос. Где взять новую Toyota или Lexus? Toyota Центр Екатеринбург-Юг даст не только ответ, но и новые автомобили Toyota и Lexus в наличии, выгодные условия по кредиту и солидную скидку за трейд-ин. Вторая Новосибирская улица, 2. Приезжайте за своей Toyota. Подробности по телефону 29 99 99. Кредитование осуществляет АО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. В Россию доставили первые партии импортированного бензина. По данным Финам, первый танкер с индийским топливом пришвартовался в российском порту 5 августа. По данным Кейблер, ожидаются новые поставки. Импортером стала индийская Nayara Energy, компания, которая контролируется Роснефтью. Причиной импорта бензина и топливного кризиса в ряде российских регионов по-прежнему называют удары беспилотников по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Дожди оставили Екатеринбург на ближайшие два дня. Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», сегодня и завтра погоду в регионе определяет антициклон с центром над соседней Челябинской областью. Утром и вечером 12 августа погода будет практически солнечной, днем чуть больше облаков. Также синоптики предупреждают об увеличении суточного хода температур. Из-за пониженной влажности воздуха точка росы составляет от плюс 7 до плюс 12 градусов. Поэтому в ночные часы воздух стремится охладиться именно до этих значений, несмотря на дневные плюс 25. Авиакомпания Red Wings осенью планирует начать полеты из Екатеринбурга на египетский курорт Эль-Аламейн. Также рейсы туда перевозчик намерен выполнять и из Москвы. Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, соответствующие заявки на получение разрешений на полеты уже поданы в Росавиацию. В начале этой недели ведомство официально сообщило об открытии полетов на египетские курорты Борк-Эль-Араб и Эль-Аламейн. До Red Wings на полеты по новым египетским направлением заявлялась также авиакомпания «Азур Эйр». Базовый школьный набор можно собрать в интернете в этом году на сумму от 2500 рублей. Об этом агентство ТАСС сообщили в Ассоциации интернет-торговли. Комплект с обувью, аксессуарами и рюкзаком обойдется родителям примерно в 5000 рублей с учетом всех скидок. С учетом канцелярии сумма составит около 6000 рублей. Подавляющее большинство владельцев смартфонов в той или иной степени знают об удалении российских приложений в зарубежных магазинах. 56% считают такие действия со стороны иностранных компаний некорректными, об этом сообщает ВЦИОМ. Пользователи Apple ощущают последствия ограничений сильнее, чем владельцы Android. Для российских владельцев айфонов удаление приложений из App Store обернулось заметными неудобствами в использовании гаджетов. И негативный пользовательский опыт они теперь переносят на восприятие всего бренда. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
4: Информация на правах рекламы.
5: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3. «Регинас».
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ИП Родионов Артем Юрьевич, автоцентр Prime Service, сайт prime196.ru. Завтра, 13 августа, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 13-15. Завтра днем плюс 22-24 градуса.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Дверь в царапинах. Порог мятый. Не машина, а побоище.
10: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург. 40 лет. Комсомола. 38Б. SkillPro66.ru.
11: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
8: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор». Хорошего вам вечера в их хорошей компании на «Радиопилот». На прощание от меня исполнители Фишер и Флоренс Арман в секретной фонотеке с песней «What a life!» Вот это жизнь! Всем спасибо, услышимся завтра на 104.10 FM. Пока!

0: Привет всем, кто совершил остановку на 104.10 в Екатеринбурге, 16 часов и 4 минуты, а с вами
1: Навигатор!
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор Навигатора ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Если вы подключитесь к нашей онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в группе ВКонтакте, вы увидите мое задумчивое лицо, где я пытаюсь понять, каким образом I am so in love превращается в I am so... Это для меня просто неразрешимая загадка.
0: Мне кажется, буквально пара стаканов. И все превращается в одно и то же.
2: Слушаю какую-то современную западную эстраду, я такой, я правильно понял, ребята, вы даже если ваш язык знает, не хотите, чтобы вас понимали вообще.
0: Мне кажется, секрет все с успехом, минимальное шевеление губами.
2: Ну, хотя, кстати, наши тоже эту фигню делают.
0: Когда тебя разбудили, и ты что-то хочешь сказать.
3: А в целом же русская речь отличается тем, что у нас артикуляция очень слабая.
2: Ну да, мы чеканим слова
3: здесь,
2: прям.
3: Здесь, да, происходит, в центре нашего лица, и никуда вот рот не расширяется.
2: Поэтому,
3: особо.
2: Когда мы приезжаем в Америку, хочу отметить, наш акцент считается самым страшным, потому что в этом есть действительно угроза. What do you want? Еще надо максимально делать. Ты никогда в русском языке, когда на русском говорил, не делал такой акцент на R, а там where are you from? Чтобы его прямо от дрожи затрясло. Он такой, ну я, наверное, не буду, блин. Ну ладно, блин.
3: Тем временем, в Китае вот фермер послушал советы ИИ и потерял 10 гектаров урожая.
0: Прям потерял, такой вышел, а где?
2: А что, блин? А я ж положил, блин.
3: Да они встали и ушли, побеги кунжута, да. Ну, в общем, 67-летний дедуля вот около года использовал яишку в сельском хозяйстве, спрашивал о графике работ там, удобрениях, туда-сюда.
0: Газету потерял, наверное, с графиком посадок вот эту вот. Календарем.
3: Поначалу, понятное дело, скептически ко всему этому относился, но потом все больше и больше стал ему доверять, и однажды, вот совсем недавно, попросил подобрать способ борьбы с сорняками и вредителями на кунжутном поле. Яишка ему говорит, смешай, брат, вот эти штуки, тот с агрономами совсем...
2: Бахни, бери косу!
0: Ученые ахнут! С утра из тебя выйдет!
3: Черепаха.
2: Старый советский.
0: Копеечный.
3: В общем.
2: С именной гравировкой. Все.
3: Да. Не посоветовался НКВД. Ни с кем. Сразу пошел поле обработал. На следующий уже день понял свою ошибку. Всему урожаю кунжута пришла крышка.
2: Да,
3: вот
2: да.
3: Она.
0: И историю удалил. Ничего не было. Не знаю, брат, о чем ты.
2: Мне интересно, как там же все равно ты настраиваешь условно на опыте вербальную модель вот эту вот ответов нейронки.
3: Но она сама подстраивается.
2: Да,
3: под
2: и
3: тебя.
2: Мне интересно было бы посмотреть просто, как у них происходила переписка, превратилась ли она в бабку, которая писала, чё, старый, сидишь, что ты придурок, блин. Давай, иди, мешай, обрабатывай.
3: За трещину ему такая.
2: Да, вот это вот, звездочка дает леща.
0: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Сейчас в городе 3 балла. Губахинская вместе с проезжей встали от Мурзинской до Укромного переулка. На завокзале начинается толчья от Мельковского переулка до Космонавтов. Встал базовый от станции Пионерская до Кольцовского тракта. Затруднен проезд по Бибеля от Пехотинцев до Таватуйской. Придется задержаться на Бакинских комиссаров от Ярославской до Космонавтов.
3: Ну а если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Далее в «Навигаторе» буду рассказывать, чем компьютер можно занять в рубрике «Игротека».
4: Реклама.
5: Операция.
4: Реабилитация.
5: Восстановление.
4: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
4: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. если покупать Тэнк, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
1: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
9: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
8: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
9: Спасибо Керамиру.
10: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
11: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
12: Эх, прям как у нас.
11: А дальше?
13: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
14: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
15: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
16: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
17: Lucky Motors.
18: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
19: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
18: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
19: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
20: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга». Привет всем, кто за словом в карман не лезет. Столица Урала, 16 часов и 20 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: А что это за радость такая?
3: Скажем мы дозвонившемуся по номеру 237-104.
0: Чем, возможно, его испугаем. Но главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, иметь устойчивую психику.
3: Я на самом деле, мне кажется, по ощущениям после, я когда делаю вот голоса, типа этого мужика, типа джигурды.
0: Мне вызывал фантомный боль в горле.
3: Да, я как будто жертвую каким-то количеством времени своей жизни. Типа, это будет стоить тебе 30 секунд каждый раз.
0: Вот поэтому джигурда с деревьями обнимался. Возможно, это дополняло как-то, компенсировало. Алло.
3: Добрый день.
0: Как тебя зовут?
4: Добрый день. Николай меня зовут.
0: Николай уже закончил трудовую деятельность на сегодня?
4: А я ведь сегодня не начинал.
0: Вау!
3: Ну что за человек?
0: Это отпуск или жизнь такая? Расскажи нам.
4: Это отгул такой.
3: А кем работаешь вообще?
4: Инженером.
0: А что именно инженеришь-то? Или не хочется на отгуле вот о чем-то таком говорить уже? Фу! Сколько можно, да?
4: Ракеты инженерю.
0: Ничего себе! Серьезное дело. И отгул даже дали. Это странно.
3: Извини, у меня вопрос. А ты смотрел фильм «Диктатор» с вот этим Сашей Бароном Коэном?
4: Да, смотрел.
3: Это же уморительная сцена, где он говорит, что надо наконечник ракеты делать острым, потому что иначе он отскочит обратно. Обожаю, да.
0: Николай, а может у вас в инженерном лексиконе имеются странные словечки, которые простым гражданам кажутся смешными и непонятными? Если такие имеются, могли бы потом загадать, сказать, вот нам Николай-то такое слово подогнал.
4: Да есть, конечно, я так сходу сейчас и не вспомню.
0: Ну ладно, пока подумай, мы тебе...
3: На месте это всегда тяжело.
0: У нас одно словечко для тебя имеется, и три варианта того, что оно значит. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будет твоим. Слово для тебя сегодня сидераты. Сидераты, что это такое?
5: Возможно, так называются предварительные выборы в Хорватии. Может быть, это растение для улучшения состава Земли, либо это один из орденов ситхов во Вселенной Звездных Войн.
0: Сидераты.
2: Да они там все сидераты!
0: Да. Сидят под сидератами.
3: Да. В общем, на да. Сидерата. Суть этого конкурса в том, что слова смешные.
4: Я понял.
0: Повторить варианты или запомнил все?
4: Ну, наверное, что-нибудь с выборами связано.
0: С выборами. То есть предварительные выборы в Хорватии, ты считаешь, это правильный ответ?
4: Ну, наверное, да.
3: Не склоняет ли твое мнение воспоминание о песне «Выборы»? И там тоже созвучное
5: было.
3: Да, да,
0: да. Кандидаты, сидераты.
3: Не обманывает ли тебя подсознание?
0: Ну что, остаешься с вариантом, с хорватским?
4: Да, пускай будет хорват.
0: Ладно, принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, это неправда.
2: Я его за воротник хватаю, говорю, Коля, не ныряй!
0: 237-104, алло, алло.
5: Привет.
3: Добрый день.
0: Алло. Как зовут тебя?
6: Семен.
0: Семен, стоит повторить задание или что-то выбрал, запомнил?
6: Я запомнил, это будут растения.
0: Это будут. И были, и будут.
2: И сказал Семен, да будут это растения.
0: Да, их высаживают для защиты от сорняков, насыщения грунта органикой, вообще называют зелеными удобрениями. Mm-hmm. Поздравляем с победой, Семен. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
2: Офигенно.
0: 3-4.
6: Офигенно.
7: Навигатор. Информация на правах рекламы.
8: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
9: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
8: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
10: Реклама.
11: Сань, ты чё, пират?
12: С чего это?
11: Так одноглазый ездишь.
12: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
11: Едь в «Ксенон Шоп 96». Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
12: Я понял, «Ксенон Шоп 96».
11: Звони 300-85-85.
10: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
13: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
14: Реклама «Дом культурный». ОАЭ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Тук-тук-тук!

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В «Монетке» вкусно и выгодно. Сыр сливочный «Фитнес» 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
4: О, специализированный застройщик «Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta.kb.ru.
5: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мегавыгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220.
4: Реклама ООО «Пульсанавто» ИНН-66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
6: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: Радиопилот.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 32 минуты. На Радиопилот настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток» Березовский. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, в Екатеринбурге сейчас 4 балла. Губахинская и проезжая все еще не радуют от Мурзинской до Укромного переулка. Начинается пробка на Челюскинцев от Стрелочников до Восточной. Много транспорта на Куйбышево от 8 марта до Московской. Подставит фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской. И придется задержаться на объездной дороге от Громова до Амундсена. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 3073-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Доктор, все в порядке?
4: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
3: Двойня?
5: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
6: Две.
5: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и проекте получения на acdefisvostok.ru.

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «КПК Водный мир», «Океанариум Екатеринбурга». Несется в апоксе, Андрей Ташкин, рубрика «Игротека». Привет всем фанатам компьютерных развлечений. В столице Урала 16:35, а с вами навигатор, в котором Андрей Ташкин уже готов рассказать о новинке геймдева в рубрике «Игротека».
1: Тут очередная вышла игра в жанре хоррора с эвакуацией, как, например, была «Клетка», что еще?
2: «Клеть».
1: Да, «Клеть», «Little Company», самый яркий, наверное, пример. Но тут была добавлена новая интересная система авторам. Игра называется «Grain Rot», то есть «Гниение зерна», но это типа пародия, игра слов «Brain Rot», «Grain Rot», вот эта фигня. Но на самом деле он отражает прямо всю суть, потому что гниет здесь не зерно, а ваши деревянные тела. По сути, вы играете за вот этот какой-то летающий просто дух, который поселяется в деревянные манекены. И, естественно, вы в каких-то руинах, где всякие ништяки, которые вы можете добывать и отнести к себе обратно на базу и улучшить базу, чтобы спуститься ниже в эти руины. Но с каждым уровнем у вас все сильнее и сильнее гниют эти деревянные тела.
3: Как грустно.
1: И
3: прикол... каждый раз их нельзя менять, что ли?
1: В этом и фишка игры. На самом деле, как только вы освобождаетесь от тела материального, вы можете занять другое, они там стоят то тут, то там, манекены. У них еще у всех есть индивидуальные способности, случайным образом сгенерированные.
3: Например, вот на этом хорошо сидят вещи.
1: Да, вот этот он с любой стороны фоткаешь, он хорошо получается, не понимаю, что с ним.
4: Все стороны рабочие.
1: И здесь, да, прикол вот именно в том, что порой даже нужно другана своего вырубить, чтобы он мог отлететь, вылететь из какой-то опасной ситуации и занять другое тело. Естественно, время, когда вы можете вот духом летать, оно ограничено, поэтому лучше всего его использовать, чтобы своих друзей по команде вести в сторону какого-то своего следующего тела, потому что они вам нужны будут, чтобы поселиться туда. Угу. Ну, в общем, прикольно, добавляет вот этот кооператив, дополнительный элемент, где нужно намеренно, систематически жертвовать друг другом, чтобы продвинуться немного дальше. Ну и по классической истории. Чем дальше вы опускаетесь, тем больше всякой мерзкой жути в вашу сторону лезет. Но средства обороны здесь, в отличие от той же Little Company, эффективные есть. Тут и оружие ближнего боя, и стрелковое. Оно, конечно, не феерическое. Вы не будете там как в Думе разматывать все вокруг. Но отбиться, убежать, в принципе, в разных ситуациях хватит.
3: Плечики вот эти вот.
1: Да. Всегда казалось, что можно кинуть их как бумеранг, но я никогда не решался попробовать и разочароваться.
3: Самая длинная ложка для обуви.
1: В любом случае, если вы еще не утомились от этих кооперативных хорроров и хотите попробовать новенький с интересной системой, то тогда заходите на игровые площадки, качайте Grain Rot, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
5: Информация на правах рекламы.
6: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
7: Отправляемся в морской круиз.
8: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
6: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
8: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.

0: светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня Парацельс.
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр Парацельс. Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
6: Жилой квартал Никольский.
7: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК» Екатеринбург. Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.

0: Lucky Motors Джили. Lucky Motors. Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Люксюм. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
2: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
2: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем веронастроенным, столица Урала, 16 часов и 46 минут, а с вами на 104.10 навигатор.
1: Российские ученые тут выяснили, что зависимость от сладкого тесно связана со страхом неопределенности. Они изучали феномен импульсивного выбора, то есть когда человек соглашается на скромный моментальный выигрыш вместо более крупной награды в будущем. В общем, 149 человек в этом участвовали, они прошли опросник сладкого вкуса, и дальше их разделили на две группы сладкоежек и нелюбителей сладкого, и потом они выбирали между маленькими и большими отложенными и немедленными вознаграждениями. Любители сладости как раз меньшую сумму, но сразу выбирали, чтобы...
0: Что надо купить жвачек из всяких постилочек.
1: Не рисковать в будущем вообще ничего не получить, и предполагают, что сладкоежки отличаются от остальных на уровне работы опиоидной системы мозга, что вот они больше удовольствия от награды получают, но при этом острее переживают проигрыши и как раз неопределенность.
2: Это звучит как будто все, кто не любит сладкое, они немножко голумы, где типа «И мы забыли вкус хлеба!» Типа «Да хорошо, никогда и не было, никогда вкусно и не было, и я просто живу вот своей горькой-горькой жизнью».
0: Инвестирую в конфеты. За этим будущее.
2: Да, вы вот сладкое свое жрете, и вам вечно больше и больше надо. Я картошку лизну, и аж слеза пробивается, как
1: ничего
2: сладенько.
1: Слаще морковки не ел никогда.
0: То есть все материальные проблемы человечества связаны с тем, что надо было не покупать конфет.
2: Да, да, да. Та первая выпрошенная шоколадка была ошибкой номер один. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10 в ожидании свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Горячая вода вернется жителям Екатеринбурга 19 августа. Как сообщил мэр Алексей Орлов, теплоснабжающие организации начнут поэтапно получать воду для нагрева уже с вечера 12 августа, но ее направят для проведения прессовок. Они продлятся неделю, сообщил мэр. В Свердловской области идет похолодание. К выходным в регионе установится осенняя погода. С субботы до вторника ожидается днем прохладнее плюс 20 градусов и дожди, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Свердловчан предупредили о фейках на фоне угрозы атак БПЛА. В сети распространяется ложная информация о якобы принимаемых экстренных мерах из-за угрозы атак беспилотников. Как сообщили в департаменте информполитики, такие публикации сопровождаются эмоциональными заявлениями и упоминаются события, которых не было. Цель такой подачи – вызвать у жителей тревогу и создать искаженное представление о происходящем. Свердловчан призывают проверять информацию и не пересылать непроверенные сообщения в мессенджерах и соцсетях, пишет агентство ИАН. На Урал везут больше чая. Импорт в Уральский федеральный округ в первом полугодии вырос в 2 раза. С января по июль поставщики ввезли через таможню 845,5 тонн. По данным Уральского таможенного управления, 94% ввезенного чая – это черный чай. Только 4% импорта остается за зеленым. И до 1,5% сегмента занимает зеленый чай с ароматизаторами. Основными поставщиками являются Вьетнам, Казахстан, Индия и Кения, пишет «Новый день». В новом учебном году разрешат оспаривать плохую оценку за поведение ребенка в школе. Родители смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров, если не согласны с выставленной ребенку оценкой «недопустимое поведение», передает РИА. Сербия может отменить безвизовый режим с Россией к концу следующего года. Эту меру Белграду придется выполнить в числе прочих, чтобы присоединиться к шенгенской зоне. Федеральные СМИ цитируют заявление, которое сделал министр по евроинтеграции страны Неманья Старович. Процесс интеграции в Европу Сербия планирует завершить еще до полноценного вступления в Евросоюз. Газета «Ру» напоминает, что ранее об отмене безвизового режима для россиян объявила Черногория. Доллар 82.37, евро 95.18.
4: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наштучудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
7: Светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга».
8: Удивительная аномалия. Второй день подряд без дождя. Нас завтра с вами ожидает преимущественно малооблачное небо. Утром вообще обещают ясную погоду. На термометре днем до плюс 23, утром плюс 17, вечером плюс 21. Ветер подует сперва юго-западный, затем северный со скоростью 1-2 метра в секунду.
9: Я вот все больше и больше задумываюсь, глядя на последние несовпадения, скажем так, прогнозов. А что, если они действительно используют слово «ясно» в смысле «понятно»? Ну, погода будет понятная. Вы же видели, что происходит вот в этом духе.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
13: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
12: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
15: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна-77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. Шаумяна 77 от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru.
2: УСЗ «Астра-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: любас. Привет всем зарулившим на 104.10. В Екатеринбурге 17 часов и 3 минуты, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: И вы подглядываете в нашу студию, мы вам разрешили. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. И у меня тут произошел старый добрый бугурт, потому что во время поиска новостей, это тяжело назвать новостью, но в Москве начали продавать, по сути, малину по 5 косарей за 100 граммов.
3: Ё-моё.
2: Это не просто же, конечно, малина, она, это арктическая малина, она также называется еще княженика. Ё-моё. И на самом деле, в общем, на вкус она, говорят, как смесь малины и ананаса, что я такой, типа, одно от другого не сильно далеко ушли, можно было и смешивать. Но я в смысле, что это типа бесполезная смесь, она не раскрывает невероятный новый вкус. Это просто
3: сладкая
2: смесь двух нам знакомых, да. И потому что сложный ручной сбор, короткий сезон. А я думаю, ну, 5 косарей за 100 граммов. Княженика должна фактически обладать статусом феодала, чтобы столько бабок стоить. Я думаю, если ее тяжело собирать, и невероятно у нее вот этот короткий сезон, не выращивайте ее.
3: Зачем она тогда вообще
2: хорош
3: нужна?
2: Просто остановитесь, ешьте малину, ешьте ананасы, их дофига вообще.
4: Слушай, ну вот смотри, можно в интернете за 500 рублей купить.
2: Это не, зайди, я тоже пробежался по ссылкам. Это куст, это тебе вот его
4: саженец.
2: Надо сложно вырастить в короткий сезон и тяжело собрать.
3: Самому потом ага с этим
2: вот
3: париться.
2: Вот с этого куста как раз вот эти вот 100 грамм, я просто не понимаю.
4: Вот здесь за 264 рубля, сейчас посмотрю. Это
2: а
4: что?
2: Это будет куст.
4: А, саженец, да.
2: Ну, об этом и речь. У нас в Екатеринбурге вообще не увидел нигде, чтобы ее просто ягоду продавали. Короче, знаете, вот когда такое делают, я просто думаю, мы же потребители, и у нас есть сила. Давайте не купим. Просто пусть сгниет один урожай этой пятитысячной княженики.
3: Или мы возьмем куст за 200 рублей. И потом наваримся неплохо.
4: Вот поэтому
3: денежкой
4: их и продают, наверное.
2: Вот поэтому
4: в надеждах вот эти вот люди.
2: Поэтому Бэтмен говорил: ты либо умираешь героем, либо живешь достаточно долго, чтобы стать злодеем.
3: И
2: ты выбрала второе.
3: Достаточно долго, смотри-ка, я выиграла.
2: Достаточно долго и богато, прям как Брюс Уэйн.
4: Ну, пока еще не выиграла, это гипотетическое будущее.
2: Да, тут, знаешь, написано, что сложно. И насколько ты готова
4: к тому, что ты действительно пришлют именно это вообще.
2: Да, ладно, какова вероятность, что ты не забьешь через несколько дней? Такая, да это ж поливать его больше не буду.
3: Крайне мала.
4: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас в городе 4 балла. Трудовая Губахинская и проезжие все еще не двигаются от Березовского тракта до Укромного переулка, плюс на проезжей пробка от Краснодарской до Норильской. Сложности на ИКАДе от 16 до 13 километра. Московская начинает вставать от Объездной до Волгоградской. На фронтовых бригад плотновато от Бабушкина до Шевской, и придется задержаться на Турбинной от улицы Учителей до проспекта Космонавтов.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
2: Прямо по курсу вас ожидает рубрика «Афиша».
5: Продолжайте движение.
6: Навигатор. Реклама.
7: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
8: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
7: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
9: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
10: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
1: Указана максимальная цена перепродажи Тэнк 300 Драйв 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
11: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
12: Отправляемся в морской круиз.
13: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
11: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
13: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
14: Внимание, вопрос. Где взять новую Toyota или Lexus? Toyota Центр Екатеринбург-Юг даст не только ответ, но и новые автомобили Toyota и Lexus в наличии, выгодные условия по кредиту и солидную скидку за трейд-ин. Вторая Новосибирская улица, 2. Приезжайте за своей Toyota. Подробности по телефону 29 99 99. Кредитование осуществляет АО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
16: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Рубрику представляет ООО «Уральский комитет автозвукового спорта». Привет всем, кто не знает, чем заняться сегодня вечером. В столице Урала 17 часов и 13 минут, а с вами навигатор, готовый подкинуть несколько рекомендаций в рубрике «Афиша».
1: Сегодня я, во-первых...
2: Мне подкинули!
1: Закинули! Во-первых, я предлагаю вам сходить на выставку, и даже не на одну. С 11 до 19 часов есть возможность посетить главное здание Музея изобразительных искусств на Воеводина 5. Там для вас развернулось три выставки сразу. Во-первых, «Царское село» — шедевры императорской резиденции. Там на настоящие подлинные сокровища. Посмотрите, вот собрание Государственного музея. Затем «Екатерина Великая», «Мощь Урала», там мемориальные вещи Екатерины II. И «Механические дрожки» — шедевр уральского изобретателя. Кроме интересной конструкции, там и декор какой-то тоже любопытный.
2: Механические дрожки — это вот то чувство, когда нога затекла и отпускает.
1: 500 рублей стоит билет на все вот это вот богатство.
3: На дрожках можно покататься.
1: Вряд ли потрогать, может быть, и то я не уверена.
2: 12 плюс. Я вам сейчас дрожки потрогаю.
3: Они механические у вас, что ли?
1: Далее в 19.00 можно прийти в театр «Дом писателя» на Пушкина 12. Там покажут спектакль «Исполню ваши желания». И это романтическая комедия о том, что счастье-то ближе, чем нам кажется. Герои, желая вот того самого счастья, совершают необдуманный поступок, набирают номер, из объявления в газете и ждут. И вскоре на их пороге появляется какой-то незнакомец. Угу. Билеты от 600 рублей, 16+.
3: Это как будто начало обсессии. Вот,
2: я вот думаю, что на самом деле подобные вызывающие, скажем так, названия, они же могут провоцировать людей. Я искренне верю, что на каждом вот сеансе, когда история называется «Исполню ваше желание», есть этот выходящий злобно через 5 минут мужик: «Разводилова!»
3: С приспущенными штанами.
2: «Я хотел спиннинг!»
1: Еще к 7 вечера можно прийти в детскую филармонию на 8 марта 36. Там начнется концерт классической музыки от оркестра «Кагма», посвященный творчеству двух культовых поп-певиц современности. В первом акте для вас сыграют композиции Ланы Дель Рей. Нет. А во втором услышите музыку Адель. И все это в авторских аранжировках, оркестровое исполнение, еще и при свечах.
2: Я теперь хочу, сделайте Буланова и Лада Дэнс. Вот так вот хочу смесь.
1: Билеты от 2300 рублей, 6+. А к 8 вечера можно прийти в клуб «Стендап Спот» на Вайнера 10. Там пройдет большой открытый микрофон. Господа товарищи, тут вы сможете узнать, какие сейчас новички в комедии, какие темы они поднимают, как делают свои первые шаги в юморе, вот это вот все. И также на открытые микрофоны приходят и опытные комики тоже.
3: Смотрите, это первые шаги в юморе.
2: А еще хочу заметить, как человек, который был на больших микрофонах, это обычного размера микрофон. Ни капельки, ни больше.
1: Даже в руку помещается.
2: Да, я бы сказал, что даже на балдашник поменьше, чем у некоторых, которые не доводилось держать.
3: У тебя руки холодные.
1: Билет стоит всего лишь 300 рублей, ребята, 18+. В общем, что бы вы ни выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.
4: Информация на правах рекламы.
5: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра «Outlet Brand Stories» пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ «Евразия». Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.

0: спонсор рубрики «Вокруг света за 60 секунд» ООО «НПТК Супротек».
1: Вокруг света за 60 секунд. Собирайте чемоданы.
0: Привет всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 17 часов и 20 минут, а с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке «Вокруг света за 60 секунд».
2: В Америке глава крупного агентства недвижимости сказала, что кофе и сладости – это та самая причина, почему у зумеров нет домов и квартир сейчас. Вот что, молодые люди не могут накопить на первый взнос из-за того, что тратят на
3: срываются
2: завтраки.
3: Срываются сразу же и покупают мармеладных мишек.
2: Да, кофе популярной сети, там, поездки на такси, вот это все, говорит, в 80-х купить жилье было вообще не легче, жилья было меньше, а купить дома вот тем поколениям все равно как-то удавалось. И по ее словам, сейчас просто слишком много соблазна лишнего куда-то вот потратить, лишнего, что в итоге накопление вот это съедает. Дисциплинирование, короче, надо быть.
4: Да,
2: вот.
4: И если кто-то подумает сейчас вот это вот что-то вот начать высказываться. Нет, не было такого, что в 80-х выдавали квартиры за то, что ты состоишь в партии и работаешь на заводе. Не было такого никогда.
3: Ну, а те, кто сейчас пьет чай, как я, почему мы сегодня не в хоромах?
4: Я бы сказал, напрягайся и сразу не сходи до водички газированной.
3: Да какой газированной? Ключевой, его, знаешь, самодельной фляги из тыквы.
2: А один канадец вот рассказал недавно, как ему от СДВГ помогла тюрьма.
3: Всего поможет.
2: Конечно. 4.5 месяца он провел за решеткой. Рассказал, что без телефона его мозг пришел в норму, исчезла растерянность, тревога, появилась способность читать книги и глубоко думать, даже стихи писать. Есть же вот эта вот история, что заключенные часто...
3: Открывают для себя новые стороны.
4: А ему не сильно помогло, потому что он такой, я там делал то, сё, третье, пятое, сосредоточься!
3: Зачем вышел-то? Не понял. Нашел себя.
4: А все нормально, это так и все, я согласен, и должно работать. Это у психотерапевта кто-нибудь приходит с СДВГ. Он такой, сейчас я достану рецептик на моей кнопочке с рецептами под столом. И он такой, а сейчас просто помолчим и подождем пару минут, а часть терапии, это время принять себя.
3: Можешь пока на меня замахнуться.
4: А еще я думаю просто, что нет, логично, я верю, что ему помогло это от СДВГ, потому что он 4 месяца выходит из тюрьмы, у него лицо уже бледное, осевшее, он такой, ну, у меня все еще СДВГ, но теперь это меньше из моих проблем.
2: Спасибо.
4: Ладно, ребята, прямо по курсу, вас ждет конкурс число Пи. Для участия набирайте 237-104.
5: Информация на правах рекламы.
6: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
5: Реклама. Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
7: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская 77.
8: Кредит предоставляет по ОДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «ПИЛОТ». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Точность света. Это широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla, новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
15: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
11: Подробности на mytechtelecom.ru.
16: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
17: Эх, прям как у нас.
16: А дальше?
18: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
19: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
20: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
21: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
22: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
23: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы

0: спонсор конкурса число Пи ООО УК «Баден Групп». Привет всем четырех более и менее колесным. Столица Урала, 17 часов и 29 минут. А с вами на радиопилот «Навигатор», в котором пришло время нашего конкурса
1: «Число Пи».
2: Играть с нами будет Андрей, он работает машинистом на ЖДМ. Доброго вечера.
1: Привет,
0: Андрей. Андрей, ты с нами?
3: Привет, Андрей.
0: Возможно, нет. Ты случайно заблокировал телефон.
2: Привет, эта песня здесь запрещена, окей?
3: Кто ее запретил?
2: Я.
0: 237-104. Похоже, будем принимать другой звоночек.
2: Ну, видимо,
0: кто,
2: да.
0: Кто находится в зоне устойчивого покрытия сотовой связи? Призываем вас. Алло, алло.
3: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
4: Привет,
0: привет. Представься, пожалуйста.
4: Андрей.
2: А, это ты
0: другой Андрей?
2: Машинист?
4: Не, я вернулся.
3: О, с возвращением.
2: А что ты уходил?
0: Ну, куда? Куда делся-то? Что случилось?
4: Ну, не знаю, что-то связь оборвалась.
0: Ага. А скажи нам, ранее ты не дозванился? Как-то машинисты, мне кажется, у нас частенько бывают. Это не ты был в прошлый раз?
4: У меня и коллега до вас дозванивал.
3: А, у вас
0: началось.
3: Подряд.
4: В январе.
0: Ага. То есть у вас такой дополнительный заработок. Скажем так, дозваниваться, выигрывать подарки. Наверняка знаешь, в чем суть нашего конкурса, или стоит об этом поговорить?
4: Ну, в этом конкурсе впервые, а так там про числа у вас.
0: Действительно, меня, про числа.
2: Извините, у меня есть отвлеченный вопрос. Андрей, скажи, а вот вы нас часто слушаете?
4: Ну, лично я всегда, когда за рулем.
2: Всегда. У меня вопрос, который я никогда не задавал, потому что мне часто говорят, что я людей пугаю. Мне продолжать выпускать всех выдуманных персонажей из своей головы в эфир, или мне их стоит придержать, по твоему мнению?
4: Да, нормально все.
3: Ты сейчас совершил.
0: Надо дождаться звонка психиатра, чтобы такие вопросы задавать.
2: Породил монстра.
0: Итак, Андрей, у нас для тебя есть одно число, именно число 3. И 3 варианта того, что это число может значить. Отгадаешь, какой из вариантов правда, будем подарок выбирать. Итак, число 3.
3: Возможно, столько Робинов было у Бэтмена. Может быть, столько лет было самому молодому королю в истории. Либо во столько раз быстрее ленивец двигается в воде, чем по суше.
0: Что же из этого действительно правда? Столько Робинов было у Бэтмена за всю его там историю. Во столько раз быстрее ленивец бегает в воде, двигается, чем по суше. Либо самый молодой король в истории, ему 3 года было.
2: 3 года?
4: Мне кажется, это молодой король сам.
2: Самый ему 3 года, он сидит с соской, к нему приводят повинного крестьянина, он его слушает, а потом такой достает, такой... казнить.
0: Громко стучит по горшку. Итак, мы принимаем твой вариант ответа, что это количество лет самого молодого короля в истории, но, к сожалению, ответ неправильный. На самом деле, Иоанн Первый, он стал королем Франции сразу после рождения, то есть вообще в нулевой возраст, 237-100.

0: Ты. Он схватился вместо, знаешь, за пальцы, за скипетр и державу.
1: Его сразу во время родов через корону вот проводили, как через обруч.
0: Алло.
1: Добрый вечер.
0: Как тебя зовут?
2: Сергей.
0: Сергей такой веселый.
1: Блин, наверное, правильный ответ знаешь.
0: Ну-ка.
1: Ну, давай.
2: Наверное, ленивец передвигается шустрее.
0: Шустрее в воде, чем по суше. Почему так думаешь? Мне кажется, больше шансов, что просто на дно идет. Лениво. А может, и имеется в виду скорость вертикальная.
1: Да, да, да.
0: Итак, это твой окончательный ответ, что это вот в три раза быстрее ленивец двигается в воде. Ладно, принимаем твой вариант ответа. Это правда, действительно. Правда, плавают ленивцы крайне редко.
1: Да, но типа как будто название не придумано не просто так. Им в натуре в облом. Они могли бы лучше.
3: Ты там нырнул? Что у тебя за звуки там были?
1: Да.
2: Окно закрыл.
1: Ничего себе, а ты в реке. Ладно.
0: А Робинов у Бэтмена было 5, да?
1: 5 штук.
0: Причем один из них девушка.
1: Да, и это как будто, типа, знаете, заставляет задуматься, если бы Бэтмен был реальным персонажем, он бы попал в беду перед правоохранительными органами не из-за того, что бьет преступников, да? Он просто такой, слышь, детишек, в покой, оставь уже, мужик.
0: А мне интересно, среди тех Робинов был Робин Бобин Барабегу, да?
3: Тот самый.
0: Давай определяться с подарочком, Сергей. Что ты хочешь из нашей копилочки забрать?
1: Итак, мы можем тебе предложить билеты в кинотеатр «Континент Синема». Или же, например, на футбольный матч билеты «Клуб Урал» против клуба «Текстильщик» Первая лига 22 августа на Екатеринбург-арене этот матч пройдет. Есть билеты на стендап Аля Кокушкина и Рамис Ахметов 30 августа в 19:00 будут шутить в Бен-Холл. Есть пригласительный билет на одну из четырех площадок Екатеринбургского музея ИЗО. Сертификат в салон дископрав на 1000 рублей, или можно за эфиром зарешать этот вопрос окончательно.
0: Что думаем, Сергей?
2: За эфиром. Например.
0: Хорошо. Оставайся на связи, сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
2: Офигенно!
1: Навигатор!
4: Информация на правах рекламы.
5: Алло, кто это?
6: Это ты из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
6: Еще бы. Сама скоро оценишь.
5: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: пилот. Звание.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 17 часов и 38 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток» Березовский. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе 6 баллов стоят халтурина и токаря технической до Крауля. Сложности на ИКАДе от реки Березовка до 13 километра. Трудовая, Губахинская и проезжая все еще не радуют от Березовского тракта до Укромного переулка. Также не едется по Декабристов и Сибирскому тракту от Бажова до переулка Активистов, а также Декабристов стоит от Луначарского до Чапаева, и придется задержаться на Восточной, от Куйбышева до улицы Ткачей. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик, его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две!

0: Реклама.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
5: Учитель, как вы мудры.
4: Да это не я. Мне в букете сказали.
5: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
4: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
6: ИПК УТАЭ Сергей Юрьевич. Угарен 318-665-8300-308-48.
7: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
8: Акция до 31 августа 2026 года.
9: Сломался вариатор на Ниссане? ДСГ на Фольксвагене пинается? Автомат на Тойоте встал? Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
10: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
11: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
12: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
13: В «Монетке» вкусно и выгодно. Рыба «Терпук» 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Будущие отличники, у нас срочный сбор. Готовимся к новому учебному году уже сейчас. И со скидками до 50% в Гиперленте. Вместе идем к маленьким ежедневным победам. Лента.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
1: Ребят, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Там в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. И сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». Андрей находится пока на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается. Есть только один шанс. Это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не может заработать. И только с нашей совместной помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
0: Не переживайте, естественно, у нас уже все проверено, перепроверено. И любые подробности, кнопку «Помочь» в том числе вы можете найти на сайте пилота, pilotfm.ru. Также документы и подробная информация есть на сайте фонда «Анна-Мария».

0: 4,4 навигатор.
1: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104,4 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. В Россию доставили первые партии импортированного бензина. По данным Финам, первый танкер с индийским топливом пришвартовался в российском порту 5 августа. Ожидаются новые поставки. В российских школах и впервые детских садах пройдут антитеррористические учения. Готовность учреждений к возможным угрозам проверят с 18 по 19 августа по всей стране, заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев. Участники отработают сценарии, включающие захват заложников, нападение с использованием горючих веществ и атаку беспилотников. В сентябре МЧС проведет дополнительный инструктаж по безопасности для руководителей образовательных учреждений и педагогов. Подача холодной воды в Екатеринбурге осуществляется в полном объеме. Более чем в половине жилого фонда нет горячей воды. Водоканал начнет подавать подготовленную воду на теплоисточники с четверга. В дома горячая вода начнет поступать на следующей неделе, сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. В сети опубликовано видео с камер наблюдения на улице Отрадной в Екатеринбурге, где во вторник произошла авария с фиолетовым суперкаром «Ламборгини». Машина влетела в угол многоквартирного дома, задев мужчину. Чудом в аварии никто не погиб. Видео помогает установить истинную причину ДТП. На кадрах видно, как суперкар уходит от столкновения с Hyundai, которая поворачивает налево с грубыми нарушениями, не дождавшись, когда проедет встречный поток. Интересно, что фамилия водителя корейского внедорожника совпадает с фамилией пострадавшего в ДТП пешехода, они оба Халиловы. Водитель Hyundai дает показания в СКР, пострадавший, а он участник СВО, находится в госпитале ветеранов, ему предстоит операция, пишет «Новый день». Официальное открытие международного книжного фестиваля «Красная строка» состоится в Екатеринбурге 21 августа. В этот день на главной сцене выступят Марина Степнова, Сергей Шаргунов, Сергей Носов и Настасья Рейнджина, пишет «Коммерсант». Базовый школьный набор можно собрать в интернете от 2500 рублей, сообщает ТАСС. Комплект с обувью, аксессуарами, рюкзаком обойдется минимум в 5000 рублей, с учетом канцелярии в 6. Доллар 82.37, евро 95.18.
5: Информация на правах рекламы.
6: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
7: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
6: А свою машину я смогу сдать?
7: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
6: А колеса в подарок дадут?
7: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
6: Где купить Хавейл Джолион?
7: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
8: О чем не скажут пчеловоды? На радио «Пилот» прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
9: В этот четверг никаких осадков снова не обещают. Утром ожидается ясная погода и плюс 17. Днем и вечером небо будет малооблачным. Температура воздуха плюс 23, плюс 21. Ветер сменит направление с юго-западного на северное. Слабые 1-2 метра в секунду. Рекомендую вам, ребята, сегодня и завтра по возможности погулять и порадоваться сухой погоде.
1: Нет такой возможности.
9: Точка.
10: Тут сижу.
1: Дайте горячую воду.
10: Ой, опять ты со своей научной фантастикой.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Тепло ли тебе, девица?
14: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
13: Да, стало быть, пора в прайм-сервис.
15: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. prime196.ru.
16: Новая музыка.
3: В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
12: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом «Эксплантикс ЕТ». Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на «Эксплантикс ЕТ» действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Селькоровскую, 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Привет всем, кто выбирает в попутчики радиопилот. Столица Урала, 18 часов и 4 минуты. А с вами на 104.10 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
3: И если вы хотите посмотреть, как выглядит хронический недосып, подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. Единственное, что меня радует, это то, что с завтрашнего дня Валя тоже втухнет. Сидит свеженькая, цвет лица чистый.
4: Ребята, запомните меня такой. Посмотрите.
3: Давай.
4: Тем временем в США решили набирать авиадиспетчеров из геймеров. Дефицит в этой сфере у них тянется с 80-х годов и обострился в пандемию как раз, когда тысячи специалистов вышли на пенсию. И теперь Минтранс запустил отдельную кампанию для игроков. На данный момент они набрали уже...
1: В России даже?
4: В США нет.
1: Минтранс просто подумал. Похоже на наше.
4: У нас.
3: А мы просто привыкли, что у нас министерство столько, что как любое министерство, оно какое-то наше немного.
4: Да, министерство магии, например, еще.
3: Да, тоже наше.
4: 2000 сотрудников они уже набрали. План выполнил на 94%. И в рекламных роликах вместе с интервью они показывали кадры из игр типа Fortnite, и идею подсказали им действующие диспетчеры, которые сказали, что в целом сами пришли в профессию, в том числе из-за увлечением видеоиграми.
1: А, просто ехали вот в GTA на радар на букву N и наконец оказались здесь диспетчерами.
3: Я вот вроде постоянно топлю про то, что типа видеоигры на самом деле развивают и так далее, но даже я думаю, вы что, идиоты? Давайте не будем, потому что какая вообще там идея? Приходят люди, и у них резюме там, прошел миссию с вертолетом, людиком в GTA.
1: Это, скорее всего, начальник отдела.
3: Да.
4: Я думаю, что здесь речь про то, что есть просто у них склонность к этому ко всему. Да, у них быстрая реакция, многозадачность, способность принимать решения очень быстро. Плюс они, понятно, проходят всякие школы, тестирование. Вот
3: да,
4: это вот все.
3: Но при этом это происходит в играх, и не все поведения, которые там присутствуют, подойдут в реальной жизни, где пилот, он управляет самолетом и просто такой: а, что-то надоело, пойду во что-нибудь другое погоняю.
4: Кадровую дыру надо закрывать как-то.
1: Ну, посмотрим, к чему это приведет, пока только начало, их только взяли.
4: Только взяли, в этом году.
1: Ладно, поглядим за происходящего, пока...
3: Ему, скучно летится, он такой: тухлый сервак, я сваливаю.
1: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас 5 баллов в городе. Плотники на ИКАДе от 20 до 13 километра, на Халтуриной и Токаре не едется от Ополихинской до Крауля. Сложности на Щербакова от Прониной до Павлодарской. Сибирский тракт вместе с декабристов подставят от Буторина до улицы Чапаева. И все еще затор на трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка, плюс по проезжей пробка от Краснодарской до Норильской.
4: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, может быть, даже приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу будем говорить о культурном да развлекательном в рубрике «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас, с ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: Операция.
6: Реабилитация.
7: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
7: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
7: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
8: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
9: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
10: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта-кб.ру.
11: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
12: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял,
0: спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
0: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
12: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
13: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
8: Сломался вариатор на Ниссане, ДСГ на Фольксвагене пинается, автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
9: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
10: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
11: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
10: Поехали. Скажи адрес.
11: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
12: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург» «Аквапарк Лимпопо». Привет всем желающим оккультуриться в столице Урала, 18 часов и 15 минут, а с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Завтра, по случаю неплохой погоды, я предлагаю вам поучаствовать в стендап-экскурсии по Екатеринбургу. Начало в 7 вечера, место встречи у участников у памятника Татищеву и Дегенину, то есть на площади Труда. Экскурсия системы радиогидов, каждому выдадут специальный наушник, видимо один, чтобы вы неспешно прогулялись до Ельцин-центра и узнали чуть больше о городе в стендап-формате. Берите удобную обувь, одевайтесь по погоде и вперед. Билет стоит 1000 рублей, 18+. В пятницу 14 августа можно к 6 вечера прийти в телеклуб на Карьерной 16. Там с концертом выступит рэпер Big Baby Tape. У него сейчас большой тур, в рамках которого вот он в Екатеринбург тоже решил заехать, чтобы поклонников порадовать. Исполняет он хип-хоп и трэп. И вообще Big Baby Tape как будто бы один из исполнителей, который вот все время на слуху у массовой аудитории. Достаточно популярный.
2: Опять же, его название. Его название на слух. Я ничего, по-моему, не
0: Ему
2: слышал.
0: Ему сколько лет?
1: Я не знаю.
0: 15?
1: Ну нет, достаточно взрослый, он давно уже...
2: Продолжаем, я вернусь к вам с информацией чуть позже.
1: Билеты от 2950 рублей, 16+. В субботу 15 числа можно к 10 вечера прийти в клуб «Свобода» на Черкасской 12. Там начнется в это время татаро-башкирская чак-чак-дискотека.
0: Ничего себе.
1: Вас ждет...
2: Big Baby Tape 26 лет ему.
1: Ой, мой ровесник, получается, да. Вас ждет душевная вечеринка. В общем-то, под татарские башкирские хиты будут конкурсы, розыгрыши, большой хоровод и караоке, и также обещают систему зеленых браслетиков для тех, кто не против познакомиться и станцевать медлячок, если будет такая возможность.
2: И здесь тоже. Из системы не сбежать. И тут тоже. Тут с зелеными браслетиками, блин, там таблетки синие, красные.
1: Билеты от 1190 рублей, 18+. А в воскресенье 16 августа в 19:30 можно прийти в летний театр на Мичурина 230, корпус 25, на шоу-фестиваль волшебников. Просто Хогвартс на выезде. Для вас соберутся крутые иллюзионисты, пятеро магов, которые привезут на ваш суд свои трюки, в том числе, конечно, левитация, распиливание, куда без них.
0: А будет сожжение на костре.
1: Надо прийти посмотреть.
2: Это будет после.
1: Смотри, обещают много интерактива, возможно, входит в интерактив и вот это. Различные сюрпризы для самых активных зрителей.
2: На самом деле, ты можешь это сделать. Ты можешь надеть вот прям вот это, знаешь, балахон коричневый какой-то, средневековый, и прийти, затесаться в толпу и посреди выступления выкрикнуть: «Колдун!» И выбежать на сцену, его заламывать.
0: Там Дмитрий Колдун. Как раз с концертом.
1: Билет стоит 1500 рублей, 6+.
2: Потом уже это, когда тебя примут в полицию, будешь рассказывать: «Я говорил, колтун».
0: Видел, на волосах, да, он такенный.
1: Как бы там ни было, ребята, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Специализированный застройщик Ривьера Инвест Айвазовский».
1: Молочный или коренной покажет наш тест. В эфире конкурс «Городской квест», «Городской квест».
0: Привет всем, кто знает Екатеринбург как свои пять пальцев. Столица Урала, 18:22, а с вами навигатор. Готовите знания проверить в конкурсе «Городской квест».
2: С нами играет Игорь, который работает, ну, мастером настройки, что по затяжному, ну, возможно, даже ложь.
3: Ну, привет!
0: Привет! Ты сейчас на своей стройке?
4: Да, да. Все, строимся.
2: Ага. Опиши ее, чтобы мы знали, что это правда.
0: Чего строите?
3: Что на ней надето?
4: Да, ремонт кровли сейчас идет.
0: А какое-то ощущение, как будто эхо, вы не на крыше разве должны быть?
3: Вот у вас там кровля.
4: Все, уже.
3: А, закончи.
4: Приехал.
0: Приехал, это что значит?
3: Все, приехали.
0: Закончилась работа, ты приехал.
4: Ладно. Все, уже время-то.
2: Понятно. Ну да, на самом деле, пора бы.
0: Скажи нам, а кто-то из твоих коллег сейчас рядом?
4: Есть товарищ, но он далеко сейчас.
0: Ладно, а почему он так далеко?
3: Сослал его куда-то.
0: Он еще не приехал?
4: Послал.
0: Ладно.
2: Я просто, мне всегда хочется придумывать, ну, комедийные ситуации, где, типа, а где он такой? Да, он тут в яму упал, и ты над ним прям стоишь и в конкурс дозваниваешься. Вот, заряда на телефоне мало осталось, был вариант либо спасателем, либо нет. Вам. Я думаю, да он что там?
0: Да, он купал, был другом, как упал приятель. Чем дальше уходит, знакомый уже.
3: Ну, видел пару раз.
0: Скажи нам, в курсе ли ты нашего конкурса «Городской квест»?
4: Да,
0: отлично. Тогда, думаю, ты должен справиться с нашими тремя вопросами. Отгадаешь все три ответа правильные, тогда подарочек будет твоим. Рыба-карась, игра началась.
3: Как правильно называется одна из улиц в районе птицефабрики? Каемочная, бордюрная или окантовочная?
4: Так, птицефабрика,
2: бордюрная или окантовочная?
0: Каемочная, бордюрная, окантовочная. Ты говоришь, каемочная – правильный ответ?
4: Да.
0: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, и мы выяснили, что ты очень плохо знаешь птицефабрику, к сожалению. Ответ неправильный. Не расстраивайся, звони в другой раз.
2: Пока... Он мне нравился.
0: Ну, согласен, неприятно получилось, но я же не могу его заставить правильный ответ назвать.
2: Давайте лгать.
0: Как зовут тебя?
2: Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
0: Представься, пожалуйста.
5: Меня зовут Дима.
0: Дмитрий, был ли ты внимательным слушателем, или стоит повторить вопрос?
5: Да нет, не стоит, улица бордюрная.
0: Ну, конечно же, да, идет параллельно улице Чистой, верно?
2: Двигаемся дальше. Теперь скажи, в каком районе города находится улица, названная в честь советского военачальника и генерала армии Николая Ватутина? Уктус, старая сортировка или вторчермет?
0: Ватутина.
5: Ватутина — это вторчермет.
0: Это вторчермет, это твой окончательный ответ?
5: Так, Ватутина, Ватутина.
3: Пу-пу-пу.
2: Я хочу пока что отметить, я когда перечисляю варианты, я все, чем дальше, чем больше вариантов назвал, тем дальше в Прибалтику почему-то ухожу, потому что у меня уже третий вариант.
0: Уктус, старая сортировка, вторчермет. Ты считаешь, что правильный ответ вторчермет?
5: Так, Ватутина, Ватутина.
0: Ватутина, Ватутина, если сказать несколько раз,
2: он появится, да.
0: Там можно увидеть карту.
5: Это либо сортировка, либо вторчермет.
3: Надо выбрать что-нибудь.
0: А как оно оказалось в списке?
2: Добро пожаловать в конкурс «Либо-либо».
0: Что-либо-нибудь.
5: Сортировка.
0: Конечно, старая сортировка. Действительно, идет между Кауровской и Маневровой. Вот третий вопрос сегодня касается районов Тузгородка. Поговорим про переулок Лобачевского, соединяющий Комсомольскую и Софьи Ковалевской. И вот как ты считаешь, кем был Николай Иванович Лобачевский? Первый вариант – ученым, математиком. Второй – революционером и большевиком. Третий – изобретателем и автором первой в России паровой машины.
2: Чертовы вейперы.
3: Лобачевский.
2: Как это он первый сделал, а это еще в те времена было вот это вот размером со здание бак.
0: Смотрит, а там малолетки присосались с самого утра. Все в дыму. Парят. Итак, ученый, математик, революционер и большевик, или изобретатель, автор первой в мире паровой машины. Кем же был Николай Иванович Лобачевский?
5: Почему-то мне кажется, что не последний вариант.
2: Не изобретателем гигантской паровой машины.
0: Не последний человек, я бы сказал. Действительно. Ну ладно, выбираем между математиком...
5: Либо математик.
0: Да, было бы еще круто. Математик-революционер вообще бы все объединилось, но таких вариантов не имеет.
2: Да, ты.

0: «Навигатор».
1: Информация на правах рекламы.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
6: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «СКМ Библиотечная». Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф.
7: Как сэкономить на покупке авто?
8: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
9: Акция до 31 августа 2026 года.
10: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
12: Не стыдно?
13: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103.

0: Шатур. В Монетке вкусно и выгодно. Вафли шоколадные 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
0: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
6: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
5: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
7: В Гиберленту! Получите скидку 500 рублей при покупке от 4,5 тысяч рублей. Для получения скидки назовите кодовое слово «Радио» на кассе. Акция действует с 10 по 20 августа по карте постоянного покупателя.
8: Лента! Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме.

0: Код. Звание.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. Столица Урала, 18 часов и 35 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе 5 баллов. Плотно на ИКАДе, от реки Березовка до 13 километра. На Халтурина и Токарей, затор от Технической до Крауля. Много машин на Челюскинцев и Московской, от маршала Жукова до Куйбышева. Подставится Макуйбышева от 8 марта до Московской. На Трудовой, Губахинской и Проезжий все еще не едется от Березовского тракта до Укромного переулка и придется задержаться на Малышево от Мамина Сибиряка до Максима Горького. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Что скажешь по поводу перевода автомобиля на газ?
2: Абсолютно адекватно, но сейчас газ подорожал, но вот если мы говорим об автомобилях атмосферных, там прям экономия очень быстро отбивает. Если говорить о более современных с непосредственным впрыском, у нас вот тут кто-то Хавейл Джиллион переводил, как у меня тоже Дарго перевел человек, там расход будет больше, там же с примесью идет, бензина где-то 1.5-2 литра на сотку расходуется, просто реже на заправке ездишь, больше экономишь, в отличие, допустим, от тех, кто чисто на бензине передвигается. Но с гарантией ты слетаешь автоматом. Что касается стоимости оборудования на сложные моторы, там, вот, допустим, китайские, стоимость под соточку с установкой, плюс настройка, постоянная проверка клапанов и много-много других нюансов.
3: Слушай, интересуюсь, вот LX570 старенький, 2008 год, но, слушай, принципиально искал автомобиль, чтобы газ не нюхал никогда, как говорится, и, но если заводом-производителем сделан, как бы, внутреннее сгорание, но, как бы, не хотелось вот мне прям переводить его на газ, но сейчас такая ситуация...
2: Прожорливая темка-то, да?
3: Да, прожорливая. Поэтому, как бы, что-то я начал читать.
2: С твоим объемом расходовать тоже будет прилично, поэтому заправляться будешь даже почаще, чем бензином, но экономить будет. Оборудование в среднем на таком объеме отбивается в течение полугода. Пробег должен быть где-то около сотки, 150 в день, тогда побыстрее это бьется.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Подскажите, пожалуйста, вот интересует машинка полноприводная. Что-нибудь, в общем, пускать лодку отдыхать, чтобы и по налогам не попадать, и по расходу.
2: А лодка большая?
4: Попадать. Да лодка небольшая, там, ну, 4,5 метра, там, ну, скажем, до тонны.
2: Ну, в данном случае я бы, наверное, смотрел какую-нибудь стандартную схему с дизелем и обычным автоматом. Ну, так, между нами, потому что в этом сегменте... Чего-то такого сверхъестественного ты не сыщешь, да, там варианты закончатся либо на пикапах японского производства, и, либо на паджериках тех же четвертых. То есть вот из этой оперы что-то смотреть можно, более-менее проверенное. Дизель, ну да, подорожал, но хотя бы при этом, при всем есть хорошая тяга, и в том числе для перетаскивания грузов. Просто надо состояние чекать и смотреть, какой уже вариант там посвежее будет, дорого стоить.
4: Ну, да, по надежности, это мы обычно в сторону Ханты-Мансийска едем, и за 1000 километров. Как
2: Слушай,
4: бы,
2: ну, а ты ее прям в разложенном состоянии везешь, она у тебя не сдуваемая?
4: Нет, алюминиевый корпус.
2: Алюминиевый корпус,
4: ну, да, сейчас на Ниве пока возу, но понимаешь, что Нива — это такая утопия.
2: Ну да. Короче, тут просто ситуация какая. Лучше брать, конечно, что-то типа полноценного внедорожника, потому что вот пикап у меня товарищи использовали для таких целей. Они вынуждены были нагружать прям песком дополнительно чем-то, плюс колеса бросать в багажник, потому что иначе тащит, учитывая вес груза, будет таскать.
4: Угу. Так, ну а что если поискать там что-нибудь типа Патриота дизельного?
2: Либо да, вариант, да, рабочий, но Патриот это очень такой, знаешь, недалеко ты от Нивы уйдешь в плане именно эксплуатации и характеристик.
4: Ну, в поле хотя бы можно отремонтировать.
2: Это я тебе скажу так. В поле отремонтировать, конечно, можно, но там тоже сейчас что-то не очень все просто так. Зато можно в поле сигануть прямо на полном ходу. Вот это, за это я Патриота уважаю, что ты как ехал, так вот прям в поле и ушел.
4: Ну, то есть сейчас где-то, ну, минимум 1.5, а то и 2, наверное, что-то смотреть.
2: Более-менее, да.
4: Все, понял. Спасибо большое.
2: Спасибо, друзья, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
5: Доктор, все в порядке?
6: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
5: Двойня?
6: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acdefizvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года. Включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проведения, получения на acidifizvostok.ru.
7: Навигатор, навигатор вам пропишет психиатр.
8: Привет всем стоящим и подстаивающим на уральских дорогах. В Екатеринбурге 18 часов и 43 минуты, а с вами вечерний навигатор.
9: И напоминаем, что радиопилоты сеть салонов цветов в букете.рф проводят традиционную нашу акцию «Собери ребенка в школу». По 28 августа переходите по ссылкам на сайте радиопилоты, решайте викторины, они там для каждой возрастной категории свои, то есть будущие первоклассники, начальная, средняя, старшая школа. И каждый правильно решивший викторину становится финалистом, а вот 28 августа в прямом эфире мы определим 8 победителей, мальчик и девочка в каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП Кауртаев Сергей Юрьевич. Сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20-22-106.
10: Недавно богатая китаянка полностью оплатила съемки дорамы, чтобы сыграть главную в ней роль и целоваться с любимым актером.
9: Ага.
10: Она настояла...
9: Любовь у бабушки.
10: Настояла, чтобы в сценарий включили более 60 сцен с поцелуями между вот главными героями. Время съемок очень часто требовало переснимать такие эпизоды.
9: Перецеловывай.
10: Удерживала иногда актера за затылок, чтобы тот не отвлекался.
9: Дожимай меня.
10: Вы представляете?
9: Позже. И типа название поменяли, потому что это немножко пародия на «Сияние», а тут это «Сосание».
10: Позже начала добавлять более откровенные сцены. Несмотря на возражения всей съемочной группы, в результате платформа вырезала более 20 эпизодов, которые, ну, были слишком уж откровенными. Она пришла в ярость и отказалась выплачивать оставшуюся часть гонорара съемочной группе.
8: И до сих пор еще держит вот целующего его актера.
9: У него после съемок просто отпечаток руки, вмятина на затылке. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
11: Продолжайте движение.
1: Пилот FM.
12: Реклама.
13: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
14: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
15: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
16: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
17: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
16: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
17: Правда?
18: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
19: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
21: Отправляемся в морской круиз.
22: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
23: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
22: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру
24: 0+.
25: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
26: Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.

0: Тельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Р-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Р-Адент – прекрасное подтверждение.
2: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
1: Стоматология Р-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
5: Жилой квартал Никольский.
6: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение не действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто остановил свой выбор на 104.10 FM на радио «Пилот». Настало время свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. Россиян предупредили о мошеннической схеме с продажей топливных карт. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что злоумышленники размещают объявления об их продаже в соцсетях, мессенджерах. Аферисты предлагают карты и талоны по сниженным ценам. Чтобы завладеть деньгами граждан, мошенники заманивают их перейти по специальным ссылкам, которые ведут на фишинговые сайты, имитирующие страницы реальных топливных компаний. На таких сайтах жертв просят ввести данные банковских карт, коды подтверждения, другую информацию. После этого преступники получают доступ к банковским счетам потерпевших. Полиция настоятельно рекомендует покупать топливные карты только на официальных сайтах топливных компаний. Екатеринбуржцам не придется делать перерасчет за отсутствие холодной и горячей воды в домах. Об этом заявил мэр Алексей Орлов. Ресурсоснабжающие организации не будут включать плату за те дни, когда воды не было. Пока что в нескольких районах города нет горячей воды из-за того, что холодная не поступает на теплоисточники. С 13 августа холодную подадут на Гурзуфскую и Свердловскую ТЭЦ, но в ограниченном объеме, пишет Ядин. Авиакомпания Red Wings осенью планирует начать полеты из Екатеринбурга на египетский курорт Эль-Аламейн. Также рейсы туда перевозчик намерен выполнять из Москвы. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика, соответствующие заявки на выполнение полетов поданы в Росавиацию. До Red Wings на полеты по новым египетским направлениям заявилась авиакомпания Azur Air. Коляда театр проедет с гастролями по Свердловской области. Организацию тура обсудили министр культуры региона Илья Марков и директор театра Эка Вашакидзе. Предварительно гастроли могут начаться весной следующего года. Важно обеспечить коллективу условия для стабильной работы, сохранив его творческую индивидуальность. Цитирует министра Илью Маркова портал 66.ru. 56% опрошенных россиян больше любят бумажные книги. Покупать их дороже, чем скачивать электронные. Кроме того, носить с собой неудобно, но ни один гаджет не заменит атмосферу шуршащих страниц. Так ответило большинство опрошенных «Комсомольской правдой». При этом 26% россиян отдают предпочтение электронным книгам, которые очень удобно брать в дорогу. Каждый десятый рассказал, что больше любит аудиокниги. Аудиопрослушивание можно совместить с чем-то еще. Например, параллельно ехать за рулем или заниматься домашними делами. Еще 7% ответили, что книги вообще не читают и не слушают. Доллар 82.37, евро 95.18.
5: Информация на правах рекламы.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
6: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга».
9: Удивительная аномалия. Второй день подряд без дождя. Нас завтра с вами ожидает преимущественно малооблачное небо. Утром вообще обещают ясную погоду. На термометре днем до плюс 23, утром плюс 17, вечером плюс 21. Ветер подует сперва юго-западный, затем северный со скоростью 1-2 метра в секунду.
10: Я вот все больше и больше задумываюсь, глядя на последние несовпадения, скажем так, прогнозов. А что, если они действительно используют слово «ясно» в смысле «понятно»? Ну, погода будет понятная. Вы же видели, что происходит вот в этом духе.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
14: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
13: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
12: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214-му ФЗ. Реклама не оферта.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: В Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Пятница. Привет всем, кто находится в движении, пусть даже едва заметном. Столица Урала, 19 часов и 4 минуты, а с вами на 104,4 вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: На календаре 12 августа сегодня отмечается Международный день молодежи.
0: Ей!
2: До 35 лет официально. Самая перспективная часть населения в этот день вот часто проходят различные семинары, конференции, посвященные как раз молодежи.
3: Так, что у меня осталось? Три месяца. И все, ребята.
0: Успевай на конференции.
3: И после этого отпуска только в санаториях, я так понимаю, или что там?
0: Лечебной грязи, ну.
2: Из профессиональных праздников отмечается День водителя грузовика.
0: Поздравляем.
2: Еще празднуется день...
3: Я думаю, все начиналось с бибизики.
0: Бибики.
3: Да-да.
2: Празднуется День среднего ребенка сегодня. Всех средних детей поздравляем. Здесь лучшие.
3: Это не про возраст причем, да.
0: Старший,
3: да,
0: умный, да, да. Средний, так и сяк.
3: Да, вот, да. Слушай, этот ребенок, но он у меня средний, но...
2: Еще сегодня поздравляем фанатов бейсбола. Я не знаю, насколько у нас вообще комьюнити широкое.
0: Знаешь, у нас есть 1 000 000 бит на страну и 1 мячик. Что нам известно о бейсболе.
3: Да, не для игры мы использовали. Мне кажется, в лапту все еще больше играют.
2: Еще празднуется день виниловой пластинки. Ценители винила, коллекционеры, поздравляем.
0: Вы же всегда можете сделать из нее при помощи газовой горелки горшок, помните?
2: Вообще,
3: винил это круто. Я обожаю звук хуже. Это я тащусь просто.
2: День персонального компьютера еще сегодня празднуется. В этот день энтузиасты запускают игры и программы на эмуляторах первых операционных систем. Просто чтобы вспомнить, как это было.
3: Вообще не хотелось. Реально, досовские еще когда были системы, где тебе нужно быть немножко программистом, чтобы хоть что-то запустить.
0: Да, чтобы найти путь, нужно прописать, запустить, потом еще думать, а как выйти сейчас.
3: А он еще вечно такой... Нет такого диска! Я думаю, да я уже системник открыл, вот он!
0: А ты двоеточие поставил?
2: Отмечается также день подсолнуха, символа радости, света, тепла, вот это вот все. В этот день принято готовить блюдо с семечками. Кстати, ребята.
3: Я недавно видел смешной видос, где мужик вышел на поле и говорит, что это такое? И показывает, что
0: подсолнух не смотрит на солнце.
3: Да, что они все отвернулись от солнца и ходил им лещи раздавал. Говорит, вот туда, поворачивайся же.
2: Ну и также отмечается день мочалки и геля для душа. Наших вот родненьких.
0: Меняйте почаще.
2: Да,
3: да ну прям, ну. Оно же все в пене всегда, ну же самому моющийся.
0: Да, да, да, конечно. Ладно, всех причастных с праздником и пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас столица Урала 4 балла. Плотно на Икаде от реки Березовка до 13 километра. Челюскинцев подстаивают от братьев Быковых до Восточной. Трудовая, Губахинская и проезжие все еще не радуют от Березовского тракта до Укромного переулка. Сложности на Евгения Савкова, дороги на Медный до Ручейной подстаивают Восточная от Короленко до Челюскинцев. И придется задержаться на Московской от Хомякова до Малышева.
2: А есть что к этой сводке добавить? Не стесняйтесь, добавляйте, присылайте сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели, приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама. Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
8: Кредит предоставляет Пауэрбэ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
10: Странно. Иду вроде той же дорогой,
1: Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
10: Застройщик ОСЗ Талан, регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
11: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
12: Эх, прям как у нас.
11: А дальше?
13: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
14: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
15: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окид Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
16: Внимание, вопрос. Где взять новую Toyota или Lexus? Toyota Центр Екатеринбург Юг даст не только ответ, но и новые автомобили Toyota и Lexus в наличии, выгодные условия по кредиту и солидную скидку за трейдин. Вторая Новосибирская улица 2. Приезжайте за своей Тойотой. Подробности по телефону 29 99 99. Кредитование осуществляет АО Тойота Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
18: Я

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов. Привет всем, кто водит дружбу с рифмой. В столице Урала 19 часов и 15 минут, а с вами навигатор. Настало время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
1: Если вам настолько одиноко, что приходится дружить с рифмой, вы набираете 237-104, по-приятельски поболтаем, хоть еще и приз можно получить.
0: Да, ведь мы же делаем это профессионально. Пару советов дадим. Как расположить к себе песню?
1: Таких, как нас, пару веков назад называли бы «Льец в уши».
2: Сколько Миссисипи должен длиться поцелуй с песней?
0: Песенный пикап, алло.
2: Привет.
0: Как зовут тебя?
3: Привет, Миша.
0: Михаил, расскажи немного про себя. Где работаешь, чем занимаешься?
3: Я на стройке работаю.
0: А ты до этого не был приятелем, который звонил там в городской квест, там тоже был на стройке?
2: Да, говорит, далеко где-то его вот этот вот друг сейчас находится.
1: И ты это он, правильно?
2: Выбрался из ямы.
3: Нет, ребята, я радио первый раз за пару лет вообще слушаю.
0: Как так получилось, что ты оказался у радиоприемника?
3: Да, блютуса просто в тачке пока нет.
2: Мы номер два, понятно.
0: Давайте так скажу, мы блютус-то не разыгрываем.
1: Да.
0: Но зато есть другие подарки, если справишься с нашим музыкальным заданием. А вот до появления блютуса ты про Стаса Михайлова что-нибудь знал?
3: Только про его ослепительные рубашки.
2: То, что под этими рубашками. Это грудь волосатая, да.
3: Просто без... Тебя это никуда.
0: Во, ну сейчас у него новые песни, он сейчас пишет фиты, то есть совместки. Вот сейчас новый хит Стас Михайлов и Эмин исполнили тебя фрагменты с композиции.
1: Стас Михайлов и Эмин, это как твоя бригада чисто. У нас вот Стас, Эмин.
2: У нас есть Эмин, который названивается к нам регулярно, по-моему.
0: Ну, это он.
2: Конечно, наверняка. Один Эмин на всю страну.
0: В общем, песня называется «Вокзалы одиноких душ». Лирично, что пипец. В общем, одно слово в тексте. Мы закрыли визгом наши резиновые шилы вот таким вот. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
3: Ну, подавайте.
0: Ну, полетели. Отлетал.

0: Такая жизнь. Вокзалы одиноких душ, там продают пирожки с несчастьем.
1: Я думаю, ты не все расслышал хорошо. Мы предлагаем тебе текстом прочитать вот это вот самое задание, чтобы было попроще. Воспользуешься этой подсказкой?
2: Да, прекрасно.
1: Хорошо, слушай внимательно.
3: Вокзалы одиноких душ опять встречают, и, заглушая боль потерь, в молчании слышат голоса.
0: Это шизофрения.
3: Рифма на голоса.
0: Что?
2: Мне кажется, встречают там очередных людей, что-нибудь
1: такое. Нет, тут там одно слово, и что на вокзалах-то встречают в основном, помимо людей.
0: Да, смотри,
1: людей.
0: Да.
2: Это пассажиров.
1: Ну, они на чем приезжают-то?
0: Емкость для пассажиров.
2: Поезда.
1: Вот это правильный ответ. Слово «поезда» мы и закрыли.
0: Я считаю, что... Несправедливо, никто не заметил, что я смешно назвал поезд емкостью для пассажиров.
3: Хихик, Андрей.
0: Я обращу на это внимание.
1: Ну хорошо, после повторного прошучивания,
0: которое было не лучше первого, за что то и заигнорировали.
3: Только смешнее.
1: Да, поздравляю с победой тебя, Михаил. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
1: 3-4.
2: Офигенно.
0: Навигатор.
4: Информация на правах рекламы.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
2: Алло, кто это?
3: Это ты из будущего.
2: Круто. И где мы сейчас?
3: Там, где купили апартаменты.
2: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
3: Еще бы. Сама скоро оценишь.
2: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акция до 31 августа 2026 года.
8: В Монетке качество на высоте. Бумажные полотенца Софита 59 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
10: Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
11: Атмосфера просто космос.
12: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
11: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
12: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
13: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: на пилоте.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток» Березовский. Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», крупнейший затор расположились следующим образом. Все еще плотно на Челюскинцев от братьев Быковых до Восточной. Не едется по ИКАДу от 16 до 13 километра. Трудовая, Губахинская и проезжие подставят от Березовского тракта до Укромного переулка. Сложности на Восточной от Короленко до Челюскинцев. Затор на Евгения Савкова от дороги на Медной до Ручейной и пробки на объездной дороге от Московской до Амундсена и от Громова до Амундсена. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу.

0: Вечера всем, кто летит домой на крыльях радиопилот. С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
1: Компания BMW и университеты США представили футуристичный электромобиль «Люминетта». Аспиранты представили прототип этого электромобиля, который разрабатывали 20 месяцев при участии 16 студентов магистратуры. 550-килограммовое двухместное купе покрыто специальной фотоэлектрической ячейкой, разработанной совместно с Институтом солнечной энергетики. Система генерирует энергию как на ходу, так и на парковке, даже в условиях частичного затенения. В основе концепции парадоксальные задачи, которые BMW поставила перед студентами осенью 2024 года. Построить автомобиль, который за обычный день городской езды производит больше энергии, чем потребляет. И чтобы этого добиться, инженеры сфокусировались на экстремальном снижении массы. Они создали многокомпонентную конструкцию из стали, алюминия и углеволокна. Ну и, конечно, без 3D-печатных металлических соединений тоже не обошлось. Вес 550 кило составляет примерно четверть от массы типичного современного электромобиля и меньше половины массы самого легкого серийного BMW с двигателем внутреннего сгорания. По данным моделирования для 4 городов с разным климатом, при типичном дневном пробеге в 19 километров «Люминетта» вырабатывает достаточно избыточной солнечной энергии для дополнительных 50 километров хода. Это означает, что автомобиль может завершать день с большим запасом энергии, чем в начале, в условиях обычной городской эксплуатации. Дизайн кузова вдохновлен формой рыбы-кузовка, что дает ему низкое аэродинамическое сопротивление при компактных габаритах.
0: Все знают. Каждый день об этом и говорили. Эй, кузовка ловили.
1: Смотри какой.
0: Это точно рыба.
1: Но если бы ее действительно делали очень малополигональной, возможно. Прототип, правда, не предназначен для серийного производства, а служит лишь исследовательской платформой для изучения концепции энергоположительного электромобиля.
0: Ладно, видимо, пришло время поговорить откровенно. Те, кто топят за электрические виды транспорта, в общем, как тот, кто поддерживает топливные движки. Нам просто нравится. Мне нравится, что нефть — это бывшие динозавры, и в таком случае мотор делает не просто так, окей? В этом весь прикол. Вот в чем причина.
1: Для таких, как ты, как раз придумали для электромобилей специальные звуки конкретно, которые добавляют звуки движка.
0: Но в них не хватает динозавровости, потому что это лишь динозаврозаменители.
1: Берегите себя и свои устройства, ребята, и оставайтесь навигатором.
2: Информация на правах рекламы.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
4: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
5: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Спонсор рубрики ИП «Гребец» Артем Константинович.
3: Ой, а тут проверяли горничных. Устроили большой чемпионат по уборке. Housekeeping Games. Прямо это просто как Олимпийские игры в Америке. Прошел чемпионат по уборке с гонками на пылесосах. Кто быстрее помоет пол, заправит кровать, справится с пылесосом. Это, знаете, по воспоминаниям, да, мама звонит, говорит, я буду через 5 минут. И ты после там...
4: И ведь мы успевали, все делали.
5: Я бы выиграл 100%, потому что один из таких случаев у меня был, когда родители, я катался на велике, да, не у себя во дворе, они выходили с автобуса на остановке, я успевал догнать до дома, припарковать велик на балконе, прибрать все в квартире, вообще все, пока они шли от остановки до дома, прикинь, а там 300 метров идти. Я бы выиграл, ну, может быть, не гонял бы на пылесосе, потому что у меня был пылесос Урал, он просто не катался уже никак. Но какая скорость была особенно, как горела пятая точка от этих ощущений.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
7: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
8: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
9: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
8: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
10: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
11: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на «Хончи». HS3.
12: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
13: Учитель, как вы мудры.
12: Да это не я. Мне в букете сказали.
13: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
12: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
14: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вечерний навигатор близится к своему завершению. У микрофонов почти отправившиеся на короткий отдых Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Но напоследок любопытная история. В одном из самых популярных туристических комплексов Китая в туалетах установлены счетчики времени. Счетчики расположены над каждой кабинкой и отслеживают, сколько по времени человек там находится.
2: А зачем им эта информация?
0: А говорят, счастливые часов не наблюдают.
1: Если кабинка свободная, над ней загорается надпись «Пусто». Когда она используется, таймер показывает количество минут и секунд, в течение которых вот дверь заперта. И счетчики установлены в женских туалетах, а мужских вообще ничего не сказано.
2: Ну, слушайте, нам надо там... У вас это, понимаете, у женщин сходить в туалет – это сходить в туалет. А у нас это и мыслитель, и почитать, и вот это все. Минут пять просто вот опустив голову, делать «это все важно».
0: Мне кажется, в мужском туалете надо просто календарь.
2: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, конечно же, только до завтра. Там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает в попутчике «Радио Пилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радио Пилот».
4: Добрый вечер. Первые российские пассажирские самолеты Ил-114-300 начали уже поступать заказчикам в России. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, на которого ссылается Life. Одновременно разворачивается серийное производство обновленного Ту-214. Еще два проекта МС-21 и импортозамещенный Суперджет находятся на этапе испытаний и сертификации, сказал вице-премьер. По его словам, создание собственного современного пассажирского флота обеспечит России технологический суверенитет. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в среду вместе с прокурором города и профильным заместителем побывал на западной фильтровальной станции, чтобы лично оценить, как организована промывка фильтров, какие принимаются меры, чтобы восстановить качественное холодное водоснабжение и возобновить горячее в кратчайшие сроки. Как написал глава города в своих соцсетях, водоканал с четверга начнет подавать подготовленную воду на теплоисточники. В дома горячая вода начнет поступать не раньше следующей недели, написал Алексей Орлов. В Талице вынесли приговор бывшему главврачу областной спецбольницы «Маян» Игорю Сурчину. Он руководил клиникой с 1986 по 2018. По данным следствия, с 2015 года Сурчин похитил более 22 миллионов рублей со счетов больницы. Судили Сурчина заочно. С 2021 года он находится в международном розыске. Ему назначили 9 лет общего режима со штрафом в 1 700 000 рублей, пишет «Ядин». Официальное открытие международного книжного фестиваля «Красная строка» состоится в Екатеринбурге 21 августа в 15:30. В этот день на главной сцене выступят известные писатели и завершит программу концерт групп «Японский кот» и «Запрещенные барабанщики». В субботу свои книги представят Марина Степнова, Сергей Шаргунов, Станислав Гридасов, Дмитрий Данилов и Роман Каграманов. В последний день фестиваля 23 августа Анна Матвеева представит книгу «Горожане. Удивительные истории». Истории из жизни людей города Е. Фестиваль пройдет на Октябрьской площади. Изначально планировали исторический сквер, но площадку сменили из-за работ по благоустройству, пишет «Коммерсант». Триллер «Во власти страха» с Антонио Бандерасом официально выходит в российский прокат 13 августа. Это история пятерых друзей, которые отправляются в отпуск, чтобы погрузиться в клетки к белым акулам. В этот момент героев атакуют бандиты, и компании придется бороться сразу с двумя угрозами. Доллар 82.37, евро 95.18.
5: Информация на правах рекламы.
6: Внимание! Автоцентру «Регинос» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинос».
7: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
8: В этот четверг никаких осадков снова не обещают. Утром ожидается ясная погода и плюс 17. Днем и вечером небо будет малооблачным. Температура воздуха плюс 23, плюс 21. Ветер сменит направление с юго-западного на северное. Слабые 1-2 метра в секунду. Рекомендую вам, ребята, сегодня и завтра по возможности погулять и порадоваться сухой погоде.
9: Нет такой возможности.
8: Точка.
9: Тут сижу. Дайте горячую воду.
10: Ой, опять ты со своей научной фантастикой.
5: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. prime196.ru.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
3: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама. Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
1: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
2: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: И главный приз... автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на atsedifisvostok.ru.
2: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
0: Жилой квартал «Никольский».
1: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте nashchetom.rf.
3: О, только не китаец.
4: Сказали бы вы до встречи с гибридом «Эксланти Ксьета».
5: Производство в России.
4: Более 5000 довольных владельцев.
6: 469 лошадей.
4: Пневмоподвеска.
6: Разгон до сотни за 4,8.
4: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на «Эксланти Ксьета» действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Селькоровскую, 23.
7: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.

0: рекламу.
1: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
4: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
4: Спасибо Керамиру.
5: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
6: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
7: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
6: А свою машину я смогу сдать?
7: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
6: А колеса в подарок дадут?
7: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
6: Где купить Хавейл Джолион?
7: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-kb.ru.
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
7: «Одрел Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Саламат сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на Радио Пилот.
12: You're now connected to Stereo Productions podcast with DJ Chus. House, Indie, Afro, Stereo Productions with DJ Chus.
13: Hi guys, this is Julian Frank from Italy and this is my exclusive mix for Stereo Podcast. Ciao ragazzi, sono Julian Frank dall'Italia e questo è il mio DJ mix esclusivo per Stereo Podcast.
14: Baby, you're in the mix with DJ Chus from Stereo Productions.

0: Реклама.
1: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
2: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
4: Жительницам Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова, 33, дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Lucky Motors Джили. Lucky Motors, Lucky Motors. Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: Lucky Motors.
3: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Спецрезервный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует сверху.

0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: реклама. Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
1: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
1: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
0: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
1: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
0: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
2: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: Вечерний драйв на радио.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: рекламу.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, ха.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Операционная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
5: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Радио Пилот.
1: Здравствуйте. Местное время 1:21. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Саламатсва.
1: Бонжур.
5: Привет,
6: салют. Привет.
7: Радио.
0: 104,10 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 19 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 3-10. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat siva.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Доброй ночи.